0: сторону. Правительство России утвердило документ о комплексной работе по безопасности дорожного движения. Как пишет ТАСС, она коснется коммерческих организаций, чьи сотрудники используют электровелосипеды и самокаты для доставки. Исполнителями назначены Министерство транспорта, МВД, Ространснадзор и региональные органы власти. Они займутся повышением безопасности движения курьеров. Срок завершения первого этапа – следующий год. В дальнейшем такая работа перейдет на ежегодную основу. В Ингушетии задержан пособник участников нападения на Крокус Сити Холл. Как пишет российская газета, сотрудники Федеральной службы безопасности взяли 54-летнего Хасана Альтимирова. Следствие установило, что мужчина снабжал боевиков подложенными паспортами. Это помогало преступникам скрываться от правоохранителей и продолжать незаконную деятельность. Все фигуранты входили в запрещенную террористическую организацию. Против Альтимирова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в пособничестве в руководстве террористическим сообществом. И в завершении выпуска. У побережья Мурманской области спасли горбатого кита, который запутался в сетях. Веревки сильно стягивали плавники животного, пишет РИА Новости. Операция прошла во Всемирный день кита. Туристы заметили бедствующие млекопитающие еще 5 июня у полуострова Рыбачий. Позже его видели у острова Кильдин. На помощь срочно прибыли специалисты Сахалина. Несмотря на дождь, ветер и волны, веревки сняли быстро и аккуратно. Спасенному гиганту дали имя Петр. На этом пока все. До встречи в эфире в 15 часов.
1: Радио Пурга. Отрывайся.

0: Я заметил, что чтобы что-то пошло не по плану, нужно, чтобы этот план изначально был. Но, к примеру, сегодня такой день, когда никаких планов быть не должно, а значит и ломаться нечему. Зиверт в начале нового часа с песней «Wake Up». Здравствуйте, дамы и господа. Я ведущий эфира Дмитрий. Рад всех вас приветствовать этим воскресным днем. В ближайшие несколько часов мы, как обычно, проведем с вами вместе.
1: Радио «Пурга».

0: Местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: 14 июня 1826 года. Соединенные Штаты Америки.
4: Разговор простых американских граждан. Мистера и миссис Хант.
5: Не, ну ты посмотри, ну что творит этот негодяй?
6: И что же творит этот негодяй? Ты о ком, кстати?
5: Да не волнуйся, не о твоем папе, дорогая. Я о нашем соседе.
6: О соседе? Вот, а в чем же он провинился перед тобой?
5: Провинился? Мягко сказано!
6: Да?
5: 3 месяца назад он дал мне в долг $15, и теперь, представляешь, требует, чтобы я их верну.
6: Не, ну какой мерзавец, а?
5: Ну, я, наверное, застрелю его. Застрелю, подстерегу в засаде и застрелю.
6: Не, ну зачем же так сразу? Застрелю?
5: А как?
6: Нет, это жестоко.
5: Ну а как?
6: Ну, ты побей его как следует.
5: Побить? Ну, вряд ли у меня это получится. Он выше меня на целую голову, и у нас вообще разные весовые категории.
6: Не да? Знаю. Ну, а ну тогда уколи его чем-нибудь. Ты незаметно, так знаешь, из-под тишка.
5: Чем-нибудь уколоть?
6: Да-да-да.
5: Идея.
4: Уколол ли мистер Хант своего соседа или нет, истории неизвестно.
3: Зато известно другое. 14 июня 1826 года для того, чтобы покрыть свой долг в $15, американец Хант изобрел безопасную булавку.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

70-х, пожалуй, не было другого такого музыканта, который мог записать целый альбом практически в одиночку. Настоящий мультиинструменталист Стиви Вандер на волнах живого радио. Видимо, в какой-то момент он, так же, как и все мы, просто пришел к мысли, что если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Стиви Вандер на волнах живого радио, композиция Part-Time Lover, 12:20, время на Чукотке.

0: автор слов этой песни, знаменитый поэт Константин Вашенкин. Но припев «Вода, вода, кругом вода» придумал не он, а композитор Аркадий Островский. И этот припев совсем не нравился Вашенкину. Говорят, он даже требовал изъять всю партию пластинок с песней. Но песня до сих пор с нами, а значит, он все-таки передумал. Валерий Сюткин на волнах Живого радио. Как провожают пароходы.
1: Семья, прошу к столу.
2: Мам, да сейчас доиграю.
3: Ну, мам, я не хочу суп.
4: Милая, давай через полчасика.
1: Так, сели, поели.
5: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Тогда надевайте фартуки и начнем. Сегодня будем с вами печь ананасовый кекс. Что нам понадобится? 1 банка консервированных ананасов, 3 яйца, 100 мл растительного масла, 1 пакетик ванильного сахара, 170 граммов сахарного песка, 350 граммов муки и 1 чайная ложка разрыхлителя. Как готовим? Сливаем сок с ананасов в отдельную емкость. Сами ананасы помещаем в блендер, добавляем туда яйца, растительное масло, ванильный и обычный сахар и взбиваем до однородности. Теперь смешиваем муку с разрыхлителем, добавляем в жидкую смесь и аккуратно перемешиваем лопаткой до однородного теста. Если тесто слишком густое, добавляем 1-2 столовых ложки сока от ананасов. Выливаем тесто в форму для запекания, смазанную маслом или застеленную бумагой. При желании разложите сверху кусочки ананаса. Выпекаем при 180 градусах около 35-45 минут. Проверяйте шпажкой, она должна выходить сухой. Остужаем в форме примерно 10-15 минут, затем аккуратно перекладываем на решетку до полного остывания. Перед выпечкой можно слегка припудрить верх ананасов сахаром, получится карамельная корочка. Как вариант, добавьте тертую цедру лимона или кокосовую стружку в тесто для яркого аромата. Вот и все, друзья. Очень вкусный и нежный кекс уже перед вами. Давайте скорее пробовать. Приятного вам аппетита. Скоро вернусь с новым рецептом.
1: Сели, поели.

недавно смотрел календарь фестивалей на это лето. Самый интересный из них в селе Крапивно пройдет фестиваль крапивы. Ожидается крапивная битва. В Камышине пройдет фестиваль арбузов. Там можно покидать мякоть арбуза. А в Пермском крае состоится фестиваль «Веселый коровяк». Будет неповторимое соревнование по метанию коровьих лепешек. Вот уж где действительно возникнет вопрос, уйти или остаться. Иракли в начале нового часа. Уйти или остаться.

тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя, кажется мне пустым.

0: Реклама на Радио Бунта.
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

70-х в Москве начала работать знаменитая московская рок-лаборатория, и группа «Ва-банк» стала самой первой группой этого мероприятия. Эта группа нам знакома. У них, например, есть альбом «Нижняя тундра». Ну, кто-то про нас вспомнит. Но не об этом сейчас. На радио «Пурга» группа «Ва-банк», песня «Маршруты московские».

0: Radio Purga.
1: Radio Purga.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Приехал в сервис поменять масло, следи за мастером Вова. Поверь, я тебе советую это не от излишней недоверчивости, а по опыту знакомых и отзывам на автофорумах. Бывает, в двигатель заливает совсем не ту микстурку, что доктор прописал. Самый печальный для автомобиля случай, когда его подкармливают маслом более низкой вязкости. Повышенная вязкость не так опасна, но с таким маслом мотор будет молотить при повышенной температуре и износится, конечно, быстрее. Так что если тебе дорог двигатель собственного авто, проконтролируй лично, что именно написано на канистре. Еще нюанс. Правило «забыл и залил» к моторному маслу не относится никаким образом. Его уровень нужно периодически менять. Масло со временем растекается и прогорает, и это нормально. Ненормально, когда он исчезает уж слишком стремительно, значит, подтекает. Так что добро пожаловать в сервис на диагностику.
0: Территория мужчин.
1: Когда ты в свои 15 развешивал по комнате постеры с изображением Рокки Бальбоа и Железного Арни, это было нормально. А вот когда ты в 30 или 40 грезишь быть похожим на киногероя, это клиника. Не гонись за надутыми мускулами. Куда разумнее сделать акцент на силе и выносливости. Какой смысл в мышцах, если на свой 10-й этаж ты поднимаешься с одышкой и не можешь пробежаться, когда это необходимо? Улучшай физическую форму ради нового качества жизни. Помоги сердцу, сосудам, увеличь объем легких. И тогда будешь лучше спать, дышать и заниматься любовью. К тому же хорошая физическая форма улучшает настроение и повышает уверенность в себе. Одним словом, не будь нарциссом. Доверяй ощущениям, не зеркалу.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: слушатели, в радиофонде целая отдельная полка отведена фильму «Ребята с нашего двора» 1959 года и телефильму «Ребята с нашего двора» 1973 года. Кто знает, может быть, эта песня посвящена им.
1: «Ребят с нашего двора».
0: «Ребят с нашего двора» — это группа Любэ на волнах живого радио.
2: И олени пасутся под музыку. Радио Бурга.

0: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.

Я в то время, если не я, хороший настрой со мной, когда на небе. Я в то время, если

90-х у электронных музыкантов был популярен синтезатор Korg MS-20, и у него был специальный фильтр, который придавал звуку особый резиновый такой оттенок, отчего музыка чувствовалась на почти тактильном уровне. И именно такой фильтр использован при написании этой песни. Поэтому может показаться, что песня старая, но она относительно новая. Ну как относительно, 10 лет ей уже. Loud, Cream Soda, Небеса в начале нового часа.

Несмотря на то, что на большей части Чукотки зимой очень долгая ночь, а летом длинный световой день, есть все же одно странное место — Земля во мгле. По крайней мере, именно так с чукотского переводится название села Нутепельмен. И в ночи, и при свете дня в Нутепельмене хорошо слушать радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Beautiful Boys, так называется песня у Джона Леннона, и именно она стала вдохновением для того, чтобы ребята из группы Beautiful Boys так назвали свой коллектив. Ну, кстати, вот этот проигрыш в конце, тоже такое ощущение, что Джон Леннон наиграл Beautiful Boys на волнах живого радио, песня «Мадонна».
1: Радио «Пурга».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Уютные мощеные улочки, где время течет медленно. Запах целебной воды и тени великих писателей. Сегодня мы отправляемся в настоящую жемчужину российского туризма – Старую Русу.
0: Отправляемся в путь.
1: Это один из древнейших русских городов. Первое упоминание Старой Русы в летописи датируется 1167 годом. Но историки уверены, что он гораздо старше. Доказательство тому – берестяная грамота, найденная в Великом Новгороде. В документе, датированном XI веком, упоминаются должники из Старой Русы. Представляете, уже тогда здесь кипела жизнь.
0: Погружаемся в историю.
1: Название города, скорее всего, произошло от реки Парусья, которую в старину называли просто Руса. Кроме того, это место неразрывно связано с солью. С легкой руки Петра I здесь начали развивать солеварение, а при Екатерине II построили казенный соляной завод, который работал до XIX века. Но главное богатство Старой Русы – минеральные источники. Первые научные исследования вод были проведены более 200 лет назад, а в 1828 году открылся бальнеогрязевый курорт. Близость к Москве и Санкт-Петербургу сделала его местом паломничества аристократов. Сюда приезжали поправить здоровье представители царской семьи.
0: Продолжаем наши приключения.
1: Но Старая Русса – это не только здоровье, это еще и литература. И именно сюда каждое лето приезжал Федор Михайлович Достоевский. Он влюбился в этот город. В тишине провинциальных улочек на берегу реки Перерытицы он написал «Бесов», «Подростка» и, конечно же, «Братьев Карамазовых». Сегодня вы можете зайти в его дом-музей – единственное недвижимое имущество, которое было у писателя. Увидеть его записные книжки, черновики, личные вещи, пожизненные издания.
0: Следующая точка назначения.
1: А на противоположном берегу стоит дом Грушеньки, той самой из романа. Ее прототип Агриппина Меньшова жила здесь и была лично знакома с семьей Достоевского. Кстати, в городе есть и музей романа «Братья Карамазовы». Он расположен в старинном купеческом особняке. Там оживают герои, манекены в костюмах, портреты, детали быта. Даже если вы не читали роман, после посещения музея вам захочется его открыть.
0: Вперед к неизведанным местам.
1: Что еще посмотреть? Обязательно Воскресенский собор. Его четырехъярусная колокольня – главная доминанта города. Поднимитесь по винтовой лестнице на высоту 60 метров, и перед вами, как на ладони, откроется Старая Русса. А еще здесь есть церковь Георгия Победоносца, построенная в 1410 году. И Спасо-Преображенский монастырь XII века – достояние всей страны. Сегодня там работает краеведческий музей.
0: Начинаем исследовать.
1: Что привезти из Старой Руссы? Конечно же, старорусскую соль – самый самобытный подарок. А еще иван-чай, печатные пряники, сбитень, мыло ручной работы. А еще сувениры с цитатами из Достоевского. Кружки, блокноты, футболки. Все это можно найти в городском центре туризма.
0: Смотрим на карту.
1: Добраться можно на поезде из Москвы около 8 часов. На машине 550 километров от столицы. Еще можно доехать на автобусе из Великого Новгорода. Всего за 1,5-2 часа. Лучшее время для поездки – лето или ранняя осень. Но помните, гостиниц в городе немного, поэтому жилье лучше бронировать заранее, особенно на праздники.
0: Подведем итоги.
1: Старая Русса – это не перевалочный пункт. Это место, где хочется задержаться, где история оживает на каждом шагу, а воздух пахнет солью и вдохновением.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: музыканта Криса Ри было две дочери. Ну, хотя почему было? Есть две дочери, Джулия и Жозефина, и каждой из них он посвятил отдельную песню. Джулия и Жозефин, соответственно. Последнюю из них мы слушали с вами только что. Так что да, на радио Пурга одна из любимых песен Криса Ри, и посвящена она любимой дочери, Жозефин. 14:40. Время на Чукотке.
1: И олени пасутся под музыку. Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Ветеранов спецоперации будут обучать предпринимательству. На это нацелена федеральная программа «Свой бизнес». На Чукотке занятия пройдут в формате интенсива с 21 по 25 июля. Как рассказали в центре «Мой бизнес», программа включает информацию об основах предпринимательства и практическую работу над собственными бизнес-идеями, лекции о государственных и окружных мерах поддержки. Обучение проведет тренер корпорации МСП. Принять участие в программе могут участники СВО, ветераны боевых действий, члены их семей. Организаторы отмечают, что ранее инициатива уже доказала свою востребованность. Почти половина курсантов прошлых потоков открыли бизнес или смогли вывести свои проекты на новый уровень. В этом году поддержку решили усилить для участников программы. Дополнительно создадут специальный грантовый фонд. Узнать подробности можно на ресурсах центра «Мой бизнес». Жителям Чукотки предлагают выбрать будущую переправу через лиман. Минтранс России начал опрос, как жителям перемещаться между Анадырем и аэропортом в угольных копиях круглый год. Сейчас способ переправы меняется по сезонам. Летом ходят катера и баржи, зимой машины идут по льду, в межсезонье людей перевозят аэроглиссеры и вертолеты. Вопросы касаются того, как часто люди ездят через лиман, сколько времени уходит на дорогу, бывают ли пропущенные рейсы и какой вариант они считают лучшим. Среди возможных решений – мост, тоннель, суда на воздушной подушке, канатная дорога, дополнительная взлетно-посадочная полоса и паром ледового класса. По итогам анкетирования специалисты выберут самый удобный и разумный по затратам вариант. Пройти опрос можно на платформе научного центра Минтранса России. На госуслугах появятся сканы работ участников ЕГЭ. Это позволит выпускникам проверить оценку ответов и при необходимости подать апелляцию. Об этом рассказали в Рособнадзоре, пишет ТАСС. Сейчас на портале уже можно узнать свои баллы. Эти результаты разрешается использовать для зачисления в ВУЗ через сервис поступления в ВУЗ онлайн. Ведомстве добавили, что цифровых сервисов для выпускников станет больше. На портале уже заработал тренажер по подготовке к экзамену. В ближайшее время через госуслуги можно будет подать заявление на участие в ЕГЭ и обжаловать результаты. США и Иран подпишут меморандум о перемирии. Как пишет российская газета, церемония пройдет сегодня в режиме онлайн. К ней присоединятся посредники из Пакистана и Катара. Документ продлит режим тишины еще на 60 дней. Он также откроет Ормузский пролив и даст старт переговорам по ядерной программе Тегерана. И в завершении выпуска в Геленджике открылся первый в мире винный город «Белый мыс». Он занял более 40 тысяч квадратных метров на набережной, пишет РИА Новости. Здесь работают музей вина Льва Голицына, дегустационные залы и крупнейшая коллекция российских вин. Вице-премьер Дмитрий Патрушев назвал проект знаковым для страны. По его словам, Россия всегда была винной державой. На этом пока все. Встретимся с вами в эфире в 18 часов в выпуске региональных новостей.

0: начале нового часа на радио Пурга. Весна 305 с песней «Кайфую». Именно так и надо проводить свой выходной день. Такой, например, как сегодня. Напомню, на календаре 14 июня, в воскресенье. С вами, дамы и господа, по-прежнему я, ведущий эфир Дмитрий. Всем отличного настроения.
1: Радио

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. И сегодня мы с вами сделаем потрясающую вкуснятину на десерт. Запеченную грушу с сыром и орехами. Что нам понадобится? Две груши, 75 граммов сыра дурблю, немного ядер грецкого ореха для украшения и чайная ложка меда. Как готовим? Груши режем пополам и аккуратно вынимаем сердцевину, формируя углубление для начинки. Сыр ломаем на кусочки и выкладываем в половинки груш. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. Теперь посыпаем наш десерт рубленными орехами и поливаем медом. Вот и все. Груша с сыром, орехами и медом – это необычное, но очень вкусное сочетание. Обязательно попробуйте приготовить. Приятного аппетита и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

0: 7000 километров расстояние от Москвы до Нью-Йорка. Примерно такое же, как и расстояние между Москвой и Анадырем. На этом, собственно, все сравнения и заканчиваются. Остается только песня. Радио Пурга, группа «Винтаж», песня «Одиночество любви». Впереди у нас Бон с Кнопкой, Ани Лорак и Адам Ламберт.
1: Радио Пурга. И рыба сама идет в сеть.

Когда в доброй компании речь заходит о духе диско и соула, то чаще всего вспоминают о студии звукозаписи Motown, которая в 70-х это диско и соул как раз-таки выпускала. Так вот, исполнитель Magic Cool в своем творчестве этот дух Motown пытается сохранить, а о том, как у него это получается, хорошо или плохо, вы можете судить по отзвучавшей только что песне. Magic Cool в начале часа. О, Марфа.

0: интересная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: Английские музыковеды утверждают, раньше Полу Маккартни безумно нравилась яичница.
5: И это зачастую вызывало у окружающих приступы удивления.
6: Пол, сынок, ну сколько можно питаться одной яичницей?
7: Сколько нужно, мама, столько нужно.
6: Ну съел бы мясо, что ли?
7: Не-не-не, поджарь-ка мне еще яичко 4.
8: Какой хороший ресторанчик. Ну что, Пол, водочки?
7: Нет, Джон, я яичницу возьму и кофейку.
8: Да ты задолбал уже, ну сколько можно?
5: Да сколько нужно, Джон? Столько вот нужно! Сколько, вернее, нужно, столько и возьму!
9: Несмотря на все уговоры, Маккартни долго не изменял своему пристрастию. И делал это не зря.
5: Ведь именно напивая себе под нос «Яичница! Я так люблю яичницу!» 14 июня 1965 года он создал самую популярную песню Битлз «Yesterday».
2: Ежедневная!
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: На официальном сайте Валерии отмечено, что альбом «Анна», куда вошла песня «Самолет», стал для певицы настоящей художественной вершиной, которую она впоследствии так и не смогла снова достичь, так что похожих песен у нее так никогда и не было. Поэтому для этой композиции «У нас в сердце отдельное место» на волнах живого радио «Валерия» песня «Самолет». 16:20 время на Чукотке.
1: Курить дорого. А если бросить это занятие, то за год можно скопить приличную такую сумму. И к тому же, радио «Пурга» предупреждает. Курение вредит здоровью.
2: Радио «Пурга».

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-30-61 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

думаю, ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: началу нулевых в русском роке устоялись три основных направления. Это условно классики по типу Чайф или Алисы, панки, как Король и Шут, и рокобопс с Мумитроллем и Сплином. Чичерина ни в одну из этих тусовок не вписывалась, и, как показало время, в своей нише она так и осталась одна. Ну и за это мы ее, собственно, и любим, за оригинальность. Чичерина на волнах живого радио, песня «На запах». Впереди Брайан Ферри.
1: Радио Бурка. На радость всей Чукотки. Радио Бурка.

0: Runway.
1: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
2: Сегодня я вам открою одну тайну. Почему красный цвет в рекламе заставляет нас проголодаться? Все дело в том, как именно наш мозг воспринимает красный цвет, который возбуждает, привлекает внимание и символизирует энергию и силу. Когда мы видим красный, наш пульс и дыхание учащаются. Такой физиологический отклик связан с древними инстинктами. Красный сигнализирует не только об опасности, но и помогает найти съедобную пищу, спелые плоды, ягоды или мясо. Поэтому красный буквально подогревает наши чувства, в том числе и голод. Психологи утверждают, что красный цвет действительно ускоряет принятие решения, что особенно хорошо как раз для фастфуда. Ведь в таких заведениях важно не только возбудить аппетит, но и подтолкнуть посетителя к быстрой покупке.

0: Реклама на радио «Бурда».
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». В прошлом году бьюти-стилисты проявили редкую благосклонность к блескам. Похоже, они сошлись в едином мнении насчет того, что этому миру не хватает сияния, а потому добавили глиттер буквально во все мейкап-средства, от пудры теней до лаков для ногтей. И признаться, мы вошли во вкус. Стразы, пайетки, наклейки и прочие блестящие элементы – все это в изобилии присутствовало на лицах знаменитостей и бьюти-блогеров. Глиттер наносили на губы поверх помады, на веки, скулы и даже на уши. Что радует, такое помешательство на блёстках как в последние месяцы поутихло, так что пора применять новый тренд – темной губной помады. И, кстати, речь идет вовсе не о привычных винных оттенках. В моду вошли более радикальные решения – черная, синяя, коричневая и даже серая помада. Теперь эти оттенки уже не вызывают ассоциаций с готами, так что можете пополнить косметичку выдающимся помадным образцом. Когда женщина впадает в крайности с пропорциями, зрелище получается весьма печальное. И касается это не только одежды, но и представьте себе бровей. Слишком тонкие или чересчур толстые. Избавьте себя от этих крайностей. Лучший вариант – это изящные бровки с четким изгибом, открывающие взгляд. Однако не перестарайтесь, слишком высокие брови выглядят театрально. Избежать такого эффекта поможет золотое правило. Если поделить визуальное лицо на трети, расстояние между линией роста волос и бровями, а также бровями и кончиком носа должны быть примерно равными. А вот что касается цвета бровей, то он должен находиться в пределах 1-2 оттенков цвета волос. Территория женщин.

0: Эти карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте, теплый бриз, изумрудные воды Черного моря и горы, обнимающие бухту. Добро пожаловать в Геленджик, курорт, где история встречается с приключениями.
0: Погружаемся в историю.
1: Название города хранит загадку. По-адыгейски это маленькое пастбище, а по-турецки Геленджик – невесточка. Именно поэтому символ набережной скульптура «Белая невеста». А в окрестностях среди вековых лесов спрятаны древние дольмены – каменные гробницы возрастом 5000 лет. Хотя ученые об этом спорят до сих пор. Главная гордость – самая длинная в России набережная. Вечером здесь зажигаются огни, играет живая музыка, а воздух наполняется ароматом хвои и моря. Прогулка с коляской комфортна. Покрытие ровное, вдоль пути стоят удобные скамейки, кафе и детские площадки.
0: Время семейных эмоций.
1: Семьям понравится сафари-парк на склоне хребта Маркотх. Здесь живут реабилитированные животные – слониха Чани и тигрица Маша. А рядом аквапарк «Золотая бухта». С пиратским кораблем и детским городком. Хотите панорам? Поднимайтесь на канатной дороге к комплексу «Олимп». За 15 минут вы окажетесь на высоте 420 метров. На вершине – контактный зоопарк, экзотариум и колесо обозрения. Вечером здесь происходят световые шоу, а с высоты открывается вид на всю бухту. Билеты лучше брать онлайн. Так вы избежите очередей в кассы.
0: Еду, куда хочу.
1: Любителям природ советую скалу Парус у села Просковеевка. Монолит стоит прямо в воде, напоминая натянутый парус. А для пеших прогулок идеален теренкур по хребту Маркотх. Тропа несложная, а виды захватывают дух. Местный воздух – природная ингаляция. Взрослым советую рестораны на набережной. Здесь подают свежую барабульку и ставриду. Лучшее время для поездки – сентябрь. Жара спадает, туристов меньше, а море остается теплым.
0: Готовимся к полету.
1: Как добраться? В Геленджике нет железной дороги, но есть свой аэропорт. Летом летают прямые рейсы из крупных городов. В межсезонье только из Москвы. От аэропорта до центра 15 минут на такси. Так как аэропорт работает сезонно, чаще летают в Анапу или Краснодар. А оттуда автобус или такси за час-полтора. Главный совет. Выбирайте пляжи у краев бухты, например, на Толстом мысе. Вода чище, людей меньше. Не забудьте аквашузы. Галька требует прочной подошвы. По городу удобно перемещаться на электросамокатах или маршрутках. А жилье бронируйте заранее. В бархатный сезон спрос растет.
0: Напоследок.
1: И помните, путешествие начинается не с вокзала, а с решения отправиться в путь вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске я расскажу о наиболее заметных событиях уходящей недели на Чукотке. В округе первая многодетная семья получила увеличенную жилищную выплату. Для родителей, которые воспитывают шестерых и более детей и живут в Анадыре, она составляет 10 миллионов рублей. Сертификат семье Ходжиевых вручил глава региона Владислав Кузнецов. Представители Чукотки стали финалистами конкурса «Лидеры России. Команда». От региона на участие в шестом сезоне было подано 286 заявок. В финал прошли 5 управленцев региона: Павел Каргополов, Арина Байкова, Антон Еремчук, Елена Ковальская и Денис Лисицын. Финальные испытания проходили с 9 по 13 июня в мастерской управления «Синеж» в Московской области. Сегодня назовут победителей конкурса. В Певеке отремонтируют дорогу от базы Чукотопторга до водозабора. Это главный летний маршрут для выезда в тундру. Компания «Полиметалл» выделила свыше 15,5 миллионов рублей на проект, а сами работы оплатит округ. В этом году на Чукотке обновят систему здравоохранения на сумму свыше 250 миллионов рублей. На эти деньги отремонтируют больницу в Беринговском и установят модульные ФАПы в Илернее и Краснино. Помимо этого, для больниц закупят аппараты УЗИ, передвижные рентгены и санитарный транспорт. А завершить все работы планируют до конца года. В Анадыре капитально обновят спортплощадку у детского реабилитационного центра. Это первый серьезный ремонт за 17 лет. Стоимость работ составит 118 миллионов рублей. Подрядчик заменит покрытие и освещение, установит новые игровые комплексы и приведет в порядок трибуны. Осенью в музее Анадыре откроют первый в регионе детский умка-центр. Его оснастят VR-оборудованием и интерактивными панелями. В игровой форме детям расскажут об истории края, вкладе Чукотки в победу и о Великой Отечественной войне. Проект стал возможен благодаря федеральному финансированию по национальным проектам. Газета «Полярная звезда» запускает первый литературный конкурс «Прозы созвездия». Прием работ со всей страны пройдет с 15 июня по 3 августа. Победители в двух возрастных категориях от 12 до 35 лет и старше 35 объявят в августе на куваевских чтениях. И в завершении выпуска. В Тавайваме заработала летняя площадка фестиваля родных языков. Общественная организация «Чечеткин Ведгов» установила на берегу лимана две яранги, где до октября будут проходить мастер-классы и экскурсии. Фестиваль завершится в сентябре конференцией о сохранении и развитии языков Чукотки в образовании и цифровой сфере. Мероприятие для жителей и гостей окружной столицы без возрастных ограничений. На этом сегодня у меня все. В студии была Елена Тамбова. До встречи в эфире и приятного вам вечера.

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

0: Знаете ли вы?
1: Знаете, у кого есть лучшие друзья? У коров. Ученые доказали, у буренок, как и у людей, формируются крепкие эмоциональные связи. В эксперименте коров отделяли от их любимых подруг, и у тех, кто оставался в одиночестве, учащался пульс, повышался уровень стресса и падало настроение. Они меньше ели и громко мычали, звали свою подружку. А когда коров воссоединяли, они обнимались, облизывали друг друга и радовались, как дети. При этом, если корову помещали в стадо с незнакомыми особями, она испытывала стресс, даже если внешне все было благополучно. Так что не обманывайтесь их спокойным видом. Коровы – существа с богатой эмоциональной жизнью. И если уж заводить буренку, то лучше сразу двух, чтобы им было с кем дружить и обсуждать сплетни.
0: Теперь буду знать.

барбершоп в Амстердаме, японская кухня, 22-я уловка, ракета-носитель с ядерной боеголовкой, пещера, полная алмазов, рубинов, ты самый желанный, самый любимый.

Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли.

И киты вернулись. Радио Урга. Радио Урга.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Совет, как преобразиться, за считанные минуты. Контрастный душ, проверенный временем способ. Чередуйте горячую воду с холодной. И вот результат. Вы заряжаетесь бодростью, а кожа мгновенно приобретает здоровое розовое сияние. Главное, не переусердствуйте с горячей водой, иначе потом не скроете ожоги. Если нет возможности принять душ, просто попеременно мойте руки горячей и холодной водой, и бодрящий эффект появится за считанные секунды.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

опять небес темнеет ввысь. Вот и окна в сумраке зажглись. Здесь живут мои друзья.

0: Твое радио.
1: Твое радио.
0: Радио Пурга.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Есть в мужском гардеробе вещи, которые остаются актуальными по много лет. Вспомнить хотя бы ту же рубашку поло или брюки-чиносы. Но некоторые тенденции имеют свойство превращать тебя в гостя из прошлого, если зазеваешься и не заметишь, что они напрочь вышли из моды. Так что советую провести ревизию гардероба, чтобы выудить оттуда именно такие раритеты. Первое, что стоит унести на свалку – обувь с квадратным носком. Привет из 90-х. И что удивительно, туфли с квадратными носами до сих пор можно встретить в сочетании со спортивными штанами. Надеюсь, ты сейчас не покраснела, это точно не про тебя. Нашел на полке джинсы с рваными краями брючин, неси в утиль. Может быть, на школьнике это и смотрится нормально, но на взрослом уже нет. Прекращай подметать асфальт лохмотьями, лучше сделай двойной подворот, так моднее и аккуратнее. И, конечно, неси вон из дома широкие галстуки, это прошлый век. Галстук задает баланс всему костюму, его ширина должна быть пропорциональна ширине воротника пиджака.
0: Территория мужчин.
1: Если активно занимаешься спортом или работа связана с постоянным умственным напряжением, обязательно поддерживай организм изнутри. И не аскорбинкой, а полноценным питанием. В частности, у тебя не должно быть недостатка в незаменимых ненасыщенных омега-3 кислотах. Кстати, доказано, что они уменьшают боль в мышцах после тренировок и ускоряют восстановление. Почему кислоты называют незаменимыми? Все просто, они не синтезируются в организме, так что мы должны усваивать их из пищи. Имея в виду, они крайне важны для сердца, нормальной работы мозга и нервной системы. Так что в твоем меню обязательно должна появиться печень трески, скумбрия, тунец, грецкие орехи, льняное масло и масло рапса. И главное, получить избыток омега-3 из продуктов невозможно, так что употребляй эти продукты регулярно.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Каждый день, утром и вечером.
2: В жару и холод.
3: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
4: Мы здесь, мы стоим у перехода.
5: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
6: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас вновь в эфире программы «Вместе далеко пойдем», где каждый город становится сказкой, а каждая улица – страницей истории.
2: Следующая точка назначения.
1: Сегодня мы летим в Сибирь, но не за холодом, а за чудесами. Встречайте Тобольск. Город белокаменных стен, ангелов на крышах, сказочных коньков и настоящих царских тайн.
2: Перелетим в другое измерение.
1: Начнем с небес. Ангелы Тобольска не просто скульптуры, а целая игра-прогулка по городу. Находите QR-коды у крылатых стражей, сканируйте и узнавайте тайны. И город открывается как книга. Тайны, мифы, легенды. Дети бегут от ангела к ангелу, взрослые читают и удивляются, сколько всего спрятано в старом сибирском городе.
2: Следующая локация.
1: Дальше тюремный замок. Да-да, тот самый, где сидели декабристы и политические узники. Но сегодня здесь не мрак, а музей с интерактивными экспозициями и даже квестом для подростков. Попробуйте сбежать из камеры 19 века или расшифруйте послание узника. История живая и очень увлекательная.
2: Следующий пункт.
1: А теперь для самых маленьких и для тех, кто в душе ими остался. Сквер имени Ершова. Уютный, зеленый, со сказочными статуями. Здесь оживают русские сказки. Вот скачет конек-горбунок. Там парит жар-птица. А рядом Иван-дурак с мешком приключений. Идеальное место для фото, игры и внезапной сказки на скамейке. Дети узнают героев, а взрослые вспомнят детство.
2: Погружаемся в историю.
1: И финал маршрута – тематический парк Тобол. Созданный для кино, он стал отдельной вселенной. Гуляйте по реконструированным улицам 17 века. Примерьте костюм стрельца или купчихи. Попадите на шоу с фокусниками и богатырями. Здесь даже воздух пахнет пряностями и порохом со вкусом истории.
2: Как добраться?
1: Добраться просто. Из Москвы 3 часа полетом. Оттуда комфортный автобус или такси. Час пути. И вы уже в Тобольске, под белокаменными стенами Кремля.
2: Напоследок.
1: Тобольск, где ангелы стоят на улицах, а сказки в скверах. Он не кричит о себе, но надолго остается в памяти. Он для тех, кто любит города-загадки.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: вечно.
1: Село Амгуэма уникально тем, что это единственное поселение Восточной Чукотки, которое находится в глубине материка. Все остальные расположились на побережье. В Амгуэме хорошо слышно радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь не только рецепты, но и полезные советы, которые упростят приготовление и сделают ваши блюда еще вкуснее. Чтобы правильно замесить такое тесто, используйте только холодные ингредиенты, а сливочное масло предварительно заморозьте. Это помогает тесту хорошо раскатываться и создавать слои. Не переусердствуйте при замесе. Быстрое и легкое замешивание позволяет ингредиентам остаться холодными. Раскатывать тесто можно только в одном направлении – от себя. А на скалку оказывать равномерное давление по всей длине, а не по краям. После каждого раскатывания тесто складывают втрое или вчетверо и кладут в холодильник на 30 минут. Охлажденное тесто не прилипает к столу и лучше раскатывается. Чтобы в тесте не образовались пузырьки, перед выпеканием зубчиками вилки прокалите порционные куски в нескольких местах. Если нужно, чтобы края поднялись больше середины, например, для пиццы или открытого пирога, не прокалывайте их, а сделайте дырочки только на будущем плоском участке. Выпекать изделия из слоеного теста нужно при температуре не ниже 220 градусов. Если температура будет меньше, то жир может вытопиться и готовая выпечка будет сухой и малослойной. При слишком разогретой духовке свыше 250 градусов слойки плохо пропекаются, быстро затвердевают и подгорают. Готовые изделия нужно сразу снимать с противня на решетку и дать им остыть. Если же вы используете готовое замороженное тесто, то дайте ему отойти при комнатной температуре и далее придерживайтесь советов по формовке и выпечке. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до встречи на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

да вратиться кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

остался как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Шаровая молния – одно из самых загадочных природных явлений, о котором известно уже несколько веков, но которое до сих пор остается предметом научных споров. Если шаровая молния – это природное явление, то почему ее так сложно изучить или, допустим, предсказать? Она появляется внезапно, словно светящийся огненный шар, может плавно перемещаться в воздухе, проходить сквозь стены, а затем неожиданно исчезать или вообще взрываться. Многие ее видели, но научное объяснение до сих пор остается туманным. Так почему же ученым так трудно изучить шаровую молнию? Во-первых, она крайне редка и непредсказуема. В отличие от обычных молний, которые можно фиксировать с помощью приборов и камер, шаровая молния возникает спонтанно, а ее появление нельзя запланировать. Это делает лабораторные исследования практически невозможными.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Dance with me one more time.
1: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
2: Даже самые дорогие и качественные туфли могут натирать ноги, и с этим нужно просто смириться. Любая обувь должна немного разноситься и подстроиться под ступню. Наша же с вами задача – ускорить процесс адаптации. Растянуть обувь в наше время можно с помощью специального спрея. Или вспоминаем способы мам и бабушек. Они надевали новые туфли на мокрые носки. Но порой у нас безумно устают ноги даже в разношенной обуви. Неудобная колодка, неустойчивый каблук. В магазине нам все это казалось пустяком. Главное, что туфли роскошные. Что выглядит. Конечно, мы все согласимся с тем, что красота требует жертв, и девушки готовы бегать на тоненьких шпильках. Но все же постарайтесь покупать только ту обувь, в которой вы сможете ходить, не боясь подвернуть ногу. Что радует в этом сезоне, популярные туфли на платформе и толстом каблуке. Осталось найти свою идеальную пару. Цветная тушь для ресниц снова в моде, а значит, у нас появилось новое поле для интереснейших экспериментов в макияже. Главное – подобрать подходящий оттенок, и в этом плане проще всего ориентироваться на цвет глаз. Голубоглазым подойдут синие и зеленые оттенки, к серым глазам – бордовый, синий, коричневый и фиолетовый, к зеленым – синий, фиолетовый и коричневый. Ну а девушки с карими глазами могут выбирать сразу из 5 оттенков. Кстати, цвет волос при выборе туши тоже имеет значение. Беспроигрышный вариант для рыжих и блондинок – коричневая тушь. А еще я порекомендую воспользоваться уловкой Натали Портман. Верхние ресницы актриса красит традиционной черной тушью, а вот нижняя подчеркивает – темно-синий.
1: Территория женщин.

ночь. Но ларьки, слава богу, работают и ночью. И я встал, чтобы купить сигарет. Знаешь, Ольга, если б я был...

если кончатся песни, значит, буду читать тебе прозу, если ты будешь не против.

Радио Пурга. Радио Пурга.

Я твой альфа, между нами космический бартер. И ты мой самый необычный, самый нестандартный выбор планеты, которой нет на карте.

0: знаете ли вы?
1: Гекконы лазают по гладкому стеклу и потолку не с помощью присосок или клея. У них на пальцах миллиарды микроскопических волосков, так называемые щетинки, которые разветвляются на еще более тонкие структуры – спинулы. Каждая спинула настолько мала, что вступает в межмолекулярное взаимодействие с поверхностью. Силы, действующие между отдельными молекулами, очень слабы. Но из-за того, что площадь контакта колоссальна – миллионы волосков, суммарное сцепление позволяет ящерице висеть одним пальцем. При отрыве лапы геккон меняет угол, и связь разрывается. Так работает природный мультиконтактный сухой клей. Человек пытается воспроизвести это в лабораториях, но пока безуспешно. Представьте, что вы ходите по потолку не с помощью магии, а просто потому, что атомы ваших ботинок так сильно хотят подружиться с атомами потолка.
0: Теперь буду знать.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Еще один гениальный совет против жирных пятен. Чтобы отстирать их за один раз, добавьте в стиральный порошок растительное масло и отбеливатель. И пятна исчезнут. Проблемы как рукой сняло.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: За что не люблю межсезонье, так это за вечную проблему под названием «Что надеть?». Пуховики и дубленки еще жарко, а в куртке уже холодно. Впрочем, если оторвешься в выходные от дивана и заставишь себя доехать до торгового центра, подходящую альтернативу найдешь без особых проблем. Скажем, это может быть кожаная куртка-пилот с меховой отделкой. Она не промокает, защищает от ветра и добавляет мужественности. С чем носить кожанку? Все зависит от температуры за бортом. Если очень холодно, под нее можно надеть шерстяной свитер и будешь чувствовать себя вполне комфортно. Еще одна вещь, которая вернулась в мужской гардероб в этом году – джинсовка на меховой подкладке. В такой куртке не страшно попасть даже под снег. У нее лишь один минус – промокает, так что в сырую погоду бери с собой зонт. И, наконец, можно облачиться в парку. В ней тепло, но не жарко, в отличие от пуховика. Цвета приветствуются классический, болотный и темно-синий. А в остальном полная свобода. Парка подойдет и к костюму, и джинсам, и спортивным брюкам.
0: Территория мужчин.
1: Одно из самых важных умений в жизни – умение слушать. Между прочим, очень помогает в бизнесе и в личных взаимоотношениях. Так что, если в ходе беседы ты стал замечать, что наслаждаешься звуком собственного голоса, это означает, что ты, скорее всего, окружающих реально достал. Пора приобрести новый навык. Называется «Дай другим вставить слово». А еще психологи советуют душить в себе желание быть в курсе всего. Есть вопрос, который работает лучше всего. А оно мне нужно? Если нет, то и не позволяй коллегам втягивать себя в интриги, скандалы, расследования. Помни, настоящий мужчина всегда больше делает, чем говорит. Ну а чтобы не прослыть занудой, попытайся не давить в разговоре на собеседника плитой интеллекта. Даже самые сухие факты можно излагать с некоторой долей юмора и иронии.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Московской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
1: В Забайкале действуют сотни очагов.
0: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
2: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.

0: Твое радио.
1: Радио Пурга. И рыба сама идет.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте себе город, где звенят самовары, пахнет медом и пряниками, а в каждом переулке хранится секрет мастерства. Добро пожаловать в Тулу, столицу оружейников, гармоний и семейных приключений.
2: Погружаемся в историю.
1: Начните с Тульского Кремля. 500 лет истории, бесплатные прогулки по стенам и детский квест «Властелин Кремля». Выйдите на Казанскую набережную. Там ровные дорожки, удобные скамейки и вид на реку Упу. Рядом музей оружия в форме богатырского шлема и интерактивные музеи пряника и самовара. Здесь не просто смотрят, а пробуют, лепят и увозят домой ароматные сувениры. А в музее «Старая Тульская аптека» под микроскопом можно увидеть ту самую подкованную блоху из сказки о левше.
2: Время семейных эмоций.
1: Семьям понравится Центральный парк имени Белоусова. Там есть динопарк «Затерянный мир», веревочные трассы и мини-зоопарк. Любителям природы советую Тульский экзотариум. Один из крупнейших в стране, где живут рептилии, земноводные и экзотические птицы. А если хотите драйва, то тут есть картинг, батутные парки или квесты в реальности. Здесь скучно не будет. Для подростков и взрослых открыт парк «Патриот». Танки, пейнтбол, технопарк с роботами. А после прогулки загляните в ремесленный двор «Добродеи». Там вы столкнетесь с гончарным делом, чеканкой монет и мастер-классами для любого возраста. Зимой город превращается в сказку. Катки у Кремля, ярмарки и горячий чай с белевской пастилой. Летом фонтаны, фестивали и прогулки на катамаранах.
2: Дорога приключений.
1: Как добраться? Всего 2 часа на «Ласточке» из Москвы. Идеально для выходных. Билеты в музеи и парки бронируйте онлайн. Выходные очереди быстро растут. Лучшее время с мая по сентябрь для прогулок, зимой для посещения ярмарок и катков. Не забудьте удобную обувь и аппетит. Город любит, когда его пробуют на вкус.
2: Итоговая остановка.
1: А если останется время, заезжайте в Ясную Поляну. Усадьба Толстого всего в 15 километрах. Выбирайте жилье поближе к Кремлю или набережной. Так вы сэкономите на такси и сможете вернуться в отель, чтобы прогуляться вечером.
2: Завершаем.
1: Путешествие начинается с решения открыть что-то новое. Доверяйте своему внутреннему компасу.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

В 3 километрах от села Хатырка сохранились большие ямы. Это не что иное, как землянки древних кериков. В нижних землянках у подножия

Долг и честь, кавалер, условность. Дай вам Бог целый полк любовниц, изъявляя при всем готовность, страстно любящая вас.

мой, дом остался мой в океане пенных далей. Растворю печаль твою.

дождись меня через дожди, храня свет моих глаз. С

0: Память и нить в наших сердцах соединит.
1: Семья, прошу к столу!
2: Мам, да сейчас доиграю!
3: Ну, мам, я не хочу суп!
4: Милая, давай через полчасика!
1: Так, сели, поели!
5: Приветствую на кухне любителей не только вкусно поесть, но и также вкусно готовить. С вами Екатерина Трегуб, вы слушаете программу «Сели, поели». Сегодня предложу вам несколько вариантов закусок, подходящих как на каждый день, так и для праздничного стола. Приготовим тарталетки. Это отличный способ оригинально и красиво подать на стол всевозможные закуски – паштеты, муссы, салаты, икру и многое другое. Можно взять за основу классические сочетания или поэкспериментировать со вкусами и приготовить оригинальные начинки. Тарталетки имеют долгую и богатую историю. Считается, что предки современных тарталеток – это знаменитые неаполитанские открытые пироги, которые готовили еще в Древнем Риме. Оттуда блюдо попало в Британию, а затем и во Францию, где превратилось в изысканные миниатюрные корзиночки с самыми разнообразными начинками. Готовят их двумя способами. Первый заключается в том, чтобы нафаршировать начинкой уже готовые корзиночки, а второй – выпекать тесто сразу же с начинкой. Какой из вариантов лучше, решать только вам. Сейчас на полках магазинов довольно большой выбор готовых тарталеток. Есть из песочного теста, есть вафельные, дрожжевые, творожные и даже безглютеновые. Выбирайте по своему вкусу, а я предлагаю вам начинку. Первый вариант достаточно сытный. Готовим жульен, наполняем им тарталетки, присыпаем тертым сыром и ставим в духовку на 5-7 минут. Украшаем зеленью и сразу подаем. Можно начинить тарталетки заранее, а перед приходом гостей быстренько запечь. Также всегда актуальны на праздничном столе тарталетки с начинкой из морепродуктов. Это могут быть отварная, малосольная или копченая рыба, икра, креветки, кальмары, консервированный тунец, печень трески, шпроты и многое другое. Отличным дополнением здесь будут взбитое сливочное масло, творожный крем или сметанный мусс. А для хрустящей текстуры можно добавить мелко нарезанный огурец, сельдерей или кислое яблоко. Попробуйте тарталетки с начинкой из креветок и творожным сыром. А на их приготовление потребуется буквально четверть часа. Креветки обжарьте на чесночном сливочном масле. Творожный сыр взбейте с небольшим количеством сливок и солью. Наполните им тарталетки, сверху пару креветок и посыпаем зеленью. Идеально! Вариантов начинок множество, можно даже сообразить начинку буквально из того, что есть в вашем холодильнике. И, конечно же, не исключаются сладкие варианты с ягодами и шапочкой крема. Готовьте с удовольствием, приятного вам аппетита и до встречи в эфире!
1: Сели, поели!

радіо Бурка. І тундра розцвітає під музику. Радіо Бурка.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

пружины снежной кожи. Тепла не хватает точно. Давай никому не скажем о том, как все в мире сложно. Я помню тебя другую, без трещин усталых глазах. И больше я не ревную,

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Представьте себе страну, где есть парламент, правительство и посольство, но нет того, к чему вы привыкли – официальной столицы. Ну как же такое возможно, наверное, сейчас скажете вы. Оказывается, это реальность, и такая страна существует, причем в центре Европы. Хотя город Берн выполняет функции федерального правительства и часто называется федеральным городом, формально он не считается столицей Швейцарии. Такое решение связано с историей страны. Швейцария – союз кантонов, где каждый кантон обладает значительной автономией, и создание официальной столицы могло бы просто нарушить этот баланс. Берн не только административный центр, но и культурное сердце столицы. Здесь расположены исторические здания, музеи, театры и университеты, а старый город включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Это делает федеральный город не только центром власти, но и живым символом истории и культуры Швейцарии.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

И киты вернулись. Радио Курган. Радио Курган.

0: Дашь закурить?
1: Да нет, да зачем? Да перестань! На, лучше тебе музыкальную конфетку. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью. Ах да, и вот вам музыкальная конфетка.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Мам, а мам?
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

и олени пасутся под музыку.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин».
1: Витамин С не зря называют витамином красоты. Он улучшает цвет лица, поддерживает тонус кожи и отбеливает пигментные пятна. Вот почему он так часто применяется в антивозрастной косметике. При этом витамин С считают мощнейшим антиоксидантом. Он подстегивает выработку коллагена, укрепляет стенки сосудов и возвращает коже упругость. Если речь идет о домашнем уходе, выбирайте средства с концентрацией витамина С от 5 до 15%. Меньшая доза попросту не будет работать, а большая, напротив, может вызвать раздражение и аллергию. И помните, кожа станет чувствительной к солнцу, поэтому перед выходом на улицу обязательно используйте защитный крем. Кстати, не стоит забывать о том, что витамин С разрушается под действием света и воздуха, так что выбирайте косметику только в герметичной непрозрачной упаковке. Лучше, если это будет флакон с дозатором. Комбинезон – вещь модная и очень удобная, но кому-то ошибочно может показаться, что он хорошо сидит только на высоких девушек с модельными пропорциями. Но это далеко не так. Секрет одежды, которая действительно красиво сидит на фигуре, заключается в правильном соблюдении пропорций. Комбинезон не должен висеть и быть слишком свободным, но при этом и не обтягивать вас, как капроновые колготки. Главное – не прячьте изгибы своей фигуры за бесформенными моделями. Талия на комбинезоне должна быть всегда. За счет его покроя в виде выточек или за счет пояса. И не промахнитесь с тканью, она не должна легко сминаться, как лен, иначе костюм от сидения на месте покроется некрасивыми заломами.
0: Территория женщин.

0: инопланетная.
1: Как бы историческая программа
0: «Календурь».
2: «Календурь». В стародавние времена европейские колонисты испытывали большие трудности при общении с канадскими индейцами.
3: Было это так.
4: Мальчик, а мальчик? Мальчик? Не понял, глухой что ли?
3: Это ты мне, бледнолицый, а?
4: Ну а кому еще?
3: Белое перо слушает тебя.
4: Какое белое перо? Где?
3: Да здесь! Белое перо — это я.
4: Вот чудак человек, ну сказал бы, я слушаю. Так, ладно, скажи мне, как до ближайшего форта добраться?
3: Когда солнце поднимется с той стороны, откуда к нам является дух воды, ты должен идти и смотреть туда, куда обычно посылает вождь Маниту. И когда ты увидишь дом огненной воды...
4: Слушай, подожди... Нельзя как-нибудь попроще так, попонятнее? Сначала налево, потом направо, вот такими словами.
3: Чего? Вот ты сейчас с кем разговариваешь-то?
2: И лишь 15 июня 1616 года у индейцев появился шанс изъясняться более точно и понятно.
3: В этот день в Канаде была открыта первая школа для индейских детей.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 15 июня. В Курской области два человека пострадали после атаки беспилотника. Инцидент произошел в Белой Слободе. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, дрон ударил по магазину автозапчастей, пишет ТАСС. Ранения получили 43-летний мужчина и 16-летняя девушка. Пострадавших доставили в больницу Курска. Также повреждены крыша, фасад и окна магазина. Осколками посекло автомобиль. Все пляжи Санкт-Петербурга признаны непригодными для купания. Как пишет «Коммерсант», Роспотребнадзор проверил 24 зоны отдыха и признал воду опасной. Под запрет попали Финский залив и даже Ольгинский пруд, который еще неделю назад был единственным пригодным местом. Между тем, в Ленинградской области качество воды улучшилось. Теперь купаться можно уже на 7 пляжах, 4 новых точки добавились к 3 уже открытым. 6 из 7 зон находятся на озерах, среди них Ратная, Отрадная и Мичуринская. Еще один пляж открыт на реке Бурной. Госдума приняла закон против перекупщиков железнодорожных билетов. Как сообщил председатель парламента Вячеслав Володин, теперь за посреднические услуги с целью перепродажи проездных документов грозит штраф до 500 000 рублей. Эта мера призвана остановить искусственный дефицит и завышение цен для пассажиров. Как пишет РИА Новости, за прошлый год железнодорожники выявили около 2000 подозрительных случаев, когда билеты скупали люди без планов на поездку. Россия продолжит гуманитарную помощь Кубе. В страну направят партию продовольствия по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщил замглавы МИД Александр Алимов, пишет РИА Новости. Москва также помогает Гаване в модернизации производства удобрений и сельхозтехники через структуру ООН по промышленному развитию. Ранее президент Владимир Путин отмечал, что кубинская тема затрагивалась в контрактах Москвы и Вашингтона. И в завершении выпуска: в Москве запускают производство отечественных банкоматов. Об этом пишет российская газета. Сборкой новых устройств займется компания «Банковские и финансовые системы» на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва». Соглашения с банками уже подписаны. Терминалы получат биометрические камеры, модули NFS и защиту от мошенников. Все программные обеспечения создали российские специалисты. Помимо банкоматов, здесь планируют выпускать билетные автоматы и терминалы для платежей. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: Радио «Пурга». И Белухи нам подписывают.

0: Ну что, друзья, рисуем небо мы сегодня утром для вас. Наташа Ковалева.
1: Доброе утро всем.
0: Ну и Арина Перепелкина, если что. Да, всем доброе утро. Понедельник начался, бодренько, на улице ветрено. Наташ, как долетела?
1: Нормально, долетела, кстати, на улице ветрено, но тепло, мне понравилось. Все равно, все-таки лето, оно есть лето, оно такое теплое, солнечное. И даже если немножко погода такая не особо теплая, все равно радостно. И утром радости вставать.
0: А я сегодня позволила себе даже прогуляться с мокрой головой. Знаешь почему?
1: Почему же?
0: Потому что сегодня Международный день ванны и Международный банный день. Поэтому я с утра решила, что нужно отметить этот день.
1: Так. Как интересно, что сегодня банный день. Обычно ты думаешь, что ну четверг, ну ладно, там суббота, допустим, воскресенье. Но как оно так выпадает, интересно, на понедельник?
0: Ну вот как-то так мы, я думаю, расскажем об этом обязательно в этом часе, потому что впереди много всего интересного. Друзья, не переключайтесь, будьте с нами. Всего лишь 8 утра, 8 минут на часах, 15 июня. Все самое интересное впереди. Мы сегодня ожидаем гостей в студии, очень музыкальных. Они к нам придут в 10 часов, надеюсь, доберутся все-таки перед и не улетят, не заглянув к нам в студию. Ну и, естественно, у нас много всего другого скопилось. Будьте с нами, мы вас будем будить. А прямо сейчас...
1: Погода за окном.
2: Погода на радио Пурга.
0: В Билибино сегодня ожидается плюс 12, к вечеру плюс 7, слабый дождь.
1: В Певеке сегодня плюс 10, плюс 8, слабый дождь.
0: В Игвикиноте ожидается 13 градусов тепла, к вечеру плюс 10, без осадков.
1: В Беринговском сегодня плюс 9, плюс 14, без осадков и умеренный ветер.
0: В Провидение 9-13 градусов со знаком плюс, осадков не будет.
1: В Лаврентии плюс 10, плюс 8, без осадков.
0: В Анадыре сегодня ожидается температура воздуха от плюс 10 до плюс 12, без осадков, умеренный ветер, западный 2-5 метров в секунду, порывы 6-10 метров в секунду. Температура воздуха сейчас за окном плюс 10 ощущается как плюс 8.

0: знаете ли вы?
1: Мы уже знаем, что утконос – ходячий сюрприз. Но вот еще. У большинства млекопитающих пол определяется парой X и Y. У утконоса же целых 10 половых хромосом – 5X и 5Y у самца и 10X у самки. И все они работают сложной командой. Причем эти хромосомы больше похожи на птичьи, чем на наши. Во время оплодотворения они выстраиваются в длинную цепь и расходятся очень хитро. Эволюция словно решила. Раз уж утконос откладывает яйца, светится в темноте, имеет клюв и вырабатывает яд, пусть и система определения пола у него будет, как у фламинго в лабиринте. Ученые до сих пор не до конца понимают, как работает эта механика. Утконос продолжает смеяться над биологами даже на генном уровне. Так что этот австралийский зверь не просто эволюционная шутка, а целая генетическая вселенная.
0: Теперь буду знать.

0: Вечная дилемма с утра. Либо надеть черное, либо надеть красное, либо сегодня вообще надевать что-нибудь другое. Но мы, девушки, такие непостоянные, как и ветер за окном, поэтому я сегодня решила рассказать о Всемирном дне ветра. Это международный праздник, который посвящен одной из самых перспективных и зеленых отраслей энергетики. Инициаторами выступили Европейская ассоциация ветроэнергетики, Всемирный совет по энергии ветра, а цель – привлечь внимание общественности к огромному потенциалу ветроэнергетики. Вообще, могу сказать, сам ветер человечество использует уже тысячи лет. История ветровой энергии как источника силы уходит на тысячи лет назад, еще около 5000 года до нашей эры египтяне использовали силу ветра, чтобы двигать свои лодки по Нилу. А позже, около 200 года до нашей эры, китайцы изобрели ветряные водяные насосы, а жители Ближнего Востока и Персии создали первые ветряные мельницы, чтобы быстрее молоть зерно. К слову сказать, у него сегодня тоже праздник, поэтому не забудьте про чашечку вкусного кофе. Так что из опасной стихии, которой человек когда-то боялся, ветер превратился в надежного помощника. Конечно же, этот праздник важен. Важность его во многом, наверное, связана с тем, что можно эту энергию использовать для человечества бесконечно. Ветер никогда не закончится. Ресурсы планеты могут закончиться, к сожалению. Вот, а ветер нет. Ну и, конечно же, это еще и рабочие места. Как отмечают день? Во многих странах мира проводятся тысячи различных мероприятий. Для населения устраиваются экскурсии на ветровые станции, встречи с экспертами проходят, фотовыставки, лекции. Если кто что знает, пишите нам, где на Чукотке сегодня будут проходить мероприятия, связанные с ветром. Мы обязательно поделимся со всем честным народом, который нас слушает. Ну и, конечно, этот ветреный праздник, давайте вспомним, ветер – это не просто погода за окном, это энергия будущего. Так что хорошего вам дня, попутного ветра во всех делах.
1: На самом деле здесь тоже же есть у нас ветряные мельницы, это вот напротив Анадыря. Я, кстати, ни разу там так и не была, потому что, когда открывается дорога, переправа, почему-то все время туда не получается у нас доехать. А я так хочу их посмотреть вживую. Они же очень огромные. И я знаю, что когда вот вертится вот эта мельница, и там такой гул создается, прям вообще, вот ни разу не была. А ты, Арина, там была когда-нибудь? У тебя доводилось до туда доезжать?
0: Ну, со стороны моря, скажем так, экскурсия водяная была, и мы туда максимально близко подплывали, мне удалось посмотреть, ну, не настолько близко. Знаешь, все потому, что когда мы едем туда, у нас есть цель. Либо аэропорт, либо прогулка по другим местам, и туда как бы не заезжали. Поэтому надо все это изменить и как-нибудь собраться и съездить. После эфира.
1: Да. Поедем, поплывем сначала на подушке, а потом уже туда. На самом деле интересно посмотреть. Вот я думаю, когда в следующем году опять Лиман встанет, я обязательно до туда доеду. Все-таки надо посмотреть, фотографироваться и вообще показать всем близким, потому что я не знаю, есть ли у меня знакомые.
0: Зачем ждать зимы? Мне кажется, достаточно сейчас вот начнется переправа. Можно просто на переправе
1: туда сгонять. В принципе, да, с попутным ветерком.
0: А там можно и пешочком прогуляться, устроить себе какой-нибудь мини-поход и мини-пикник. Надеюсь, это там можно делать. Вот. Ну, собственно, все. Давайте с ветром двигаться только вперед. Не пропускайте время 8:26. Не опаздывайте на работу.

0: Реклама на Радио Бурда. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: гороскоп в ретроградном Меркурии.
1: Да, время взглянуть на звезды ранним утром. Овны, сегодня звезды советуют вам сбросить скорость и заняться рутиной. Именно в мелочах вас ждет неожиданная удача. Вечером избегайте споров. Ваша импульсивность может сыграть против вас.
2: Тельцы. День идеально подходит для того, чтобы закончить старые дела и получить за это заслуженную похвалу от начальства. Близкий человек удивит вас приятным сюрпризом. Не отвергайте его внимания.
1: Близнецы, вас ждет мощный прилив энергии и желание общаться, так что самое время для новых знакомств и деловых переговоров. Контролируйте бюджет. Велик риск спонтанных покупок, о которых вы пожалеете.
2: Раки. Постарайтесь провести этот день дома или в кругу самых родных. Там вы найдете источник спокойствия и вдохновения. Не держите обиды в себе, утренний разговор по душам расставит все на свои места.
1: Львы, ваше обаяние сегодня зашкаливает. Во второй половине дня возможны мелкие задержки в пути. Отнеситесь к ним философски.
2: Девы, утро лучше посвятить анализу планов, а не активным действиям. Ваша внимательность может избежать типичной летней ошибки. Финансовая ситуация стабилизируется, но только если вы откажетесь от авантюр.
1: Весы, отличный день для творчества или хобби, которое давно ждало вашего внимания.
2: Скорпионы, сосредоточьтесь на карьере, начальство присматривается к вам, и именно сегодня вы можете получить повышение или интересную задачу.
1: Стрельцы, здоровье потребует внимания, не игнорируйте легкое недомогание, лучше отдохните днем.
2: Звезды говорят, что вам пора делегировать полномочия и перестать тащить козероги.
1: Да-да-да.
2: Козероги к вам относятся, да. Звезды говорят, что вам пора делегировать полномочия и перестать тащить все на себе. Доверьтесь коллегам или семье.
1: Водолеи, в личных отношениях возможен легкий кризис из-за недопонимания. Просто включите юмор.
2: Рыбы, прислушайтесь к своей интуиции и в вопросах денег. Она убережет вас от сомнительных сделок и потерь.
0: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио Бурн.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Биди-биди-бам. Биди-биди-бам. Люблю я это, да. На самом деле, мне кажется, вот такое фанковое настроение с утра, это самое оно. Нужно подбодрить всех, Наташ. Знаешь, я тут заглянула и узнала, что сегодня день. Возьми свою кошку на работу.
1: Ничего себе, это значит, сегодня нам можно брать с собой своих кошек и приводить их на работу, и никто нас за это не наругает.
0: Да, жалко, раньше мне об этом не сказали, а то бедное животное дома скучает теперь. Придется исправлять.
1: Но мы с твоим животным уже здесь все знакомы. Ну, это кошка-собака-собака-кошка, помесь. Да. Что-то среднее такое.
0: Ну ничего, в следующий раз обязательно появится здесь вообще. Если честно, любой владелец кошки знает, что кот и так считает, что это вы работаете на него. Если бы коты могли заполнять резюме в графе «должность», они бы, наверное, гордо написали «главный надзиратель за клавиатурой» или «старший специалист по сну на теплом ноутбуке».
1: Это действительно так. Еще, кстати, я недавно услышала такой факт, что кошки помнят обиду 5 лет. Ты слышала это?
0: Нет.
1: Вот такое вот у нас интересное создание кошечка.
0: Да, замечательное создание, но мы с ним ненадолго попрощаемся, потому что час завершается, мы остаемся с вами, услышимся в новом часе.
2: И олени пасутся под музыку.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. У старшеклассников Анадыря появится инженерный профиль. В столичной школе в новом учебном году создадут еще один профориентационный класс. Наберут туда 10-классников, которым интересны математика, физика и информатика. Эти предметы ребята будут изучать углубленно. Кроме обычных уроков, для них проведут специальные курсы и дополнительные занятия по техническим направлениям. Как сообщили в администрации школы, чтобы попасть в инженерный класс, нужно будет пройти отбор. Учтены будут результаты ОГЭ по математике, русскому языку и еще одному предмету на выбор. Выбор физики или информатики. В сумме нужно набрать не меньше 12 баллов. Также посмотрят на средний балл аттестата. Он должен быть не ниже 4. Еще одним плюсом станут хорошие результаты на олимпиадах по профильным предметам. Ветеранов спецоперации будут обучать предпринимательству. На это нацелена федеральная программа «Свой бизнес». На Чукотке занятия пройдут в формате интенсива с 21 по 25 июля. Как рассказали в центре «Мой бизнес», программа включает информацию об основах предпринимательства и практическую работу над собственными бизнес-идеями, лекции о государственных и окружных мерах поддержки. Обучение проведет тренер корпорации МСП. Принять участие в программе могут участники СВО, ветераны боевых действий и члены их семей. Организаторы отмечают, что ранее инициатива уже доказала свою востребованность. Почти половина курсантов прошлых потоков открыли бизнес или смогли вывести свои проекты на новый уровень. В этом году поддержку решили усилить. Для участников программы дополнительно создадут специальный грантовый фонд. Узнать подробности можно на ресурсах центра «Мой бизнес». Почти вся фармацевтика не подпала под западные санкции. Об этом в интервью ТАСС сообщил спецпредставитель президента Борис Титов. По его словам, российский рынок остается открытым для лекарств Запада, а поставки продолжаются без остановок. Титов отметил, что доступ на рынок сейчас регулируется исключительно качеством и эффективностью препаратов. Любое средство должно пройти обязательную сложную процедуру тестирования на разных уровнях. Сергей Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом. Борглавы МИД России приземлился в аэропорту белорусской столицы. Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, в программе поездки запланирована встреча с президентом Александром Лукашенко. Также Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Беларуси Максимом Роженковым. И в завершении выпуска. Под Курганом построили ветряную мельницу по чертежам предков. Ее возвели в селе Нагорское на историческом месте, где когда-то нашли старые жернова и основание крестьянского ветряка. Как пишет российская газета, высота сооружения около 19 метров. 6-тонные гранитные жернова переламывают зерно в муку, а все деревянные механизмы повторяют старинные образцы. Внутри работает музей русского быта, гостям предлагают смолоть муку, приготовить печатный пряник и попробовать чай из печи. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

Ты так любишь говорить ползами, а я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: А мы тоже.
1: Я-то гитара, в смысле?
0: Да, да, мы с тобой отличная пара, Арина, все-таки щебечем с тобой по утрам.
1: Да, теперь со мной, теперь щебечу не только я, но и Наталья Ковалева. Всем доброе утро, мы сегодня с утра будем вас в хорошем настроении, надеюсь, оно у вас такое, если нет, мы исправим эту ситуацию.
0: Даже несмотря на то, что сегодня понедельник, все равно настроение должно быть хорошее, потому что, кстати, у кого-то скоро отпуск, возможно, кто-то, кстати, сегодня, возможно, тоже уезжает в отпуск. Почему будет настроение плохое? Солнышко светит, да, небольшой ветерок, но это же не повод нам грустить, потому что впереди еще целое лето, которое будет, я думаю, теплым. И, конечно же, у всех на него есть планы.
1: Ты забыла упомянуть, что было 3 дня выходных, поэтому люди должны просто были морально и физически отдохнуть. Я надеюсь, у вас это получилось сделать до воскресенья, потому что воскресенье нужно всегда оставлять в покое и отдыхать так, чтобы можно было в понедельник с утра проснуться и сказать: «Я отдохнул». А не так, что в воскресенье погулял так, что с утра не можешь в понедельник
0: полностью проснуться. Полностью с тобой согласна. Все-таки надо дела... Я, вот, допустим, не знаю, как некоторые, я люблю все дела делать в субботу, чтобы в воскресенье уже был такой спокойный день, что не нужно было ни дома убираться, ни какие-то там важные дела делать, а вот именно для того, чтобы отдохнуть, возможно, посмотреть какой-то фильм, как-то себя настроить уже на рабочую неделю. Вот это самое идеальное воскресенье. А у тебя как воскресенье проходит?
1: В уборке.
0: Наоборот.
1: Но самое главное, я никогда не устраиваю вечеринки в воскресенье, потому что я это делаю в субботу, в пятницу, отдыхаю, ухожу в гости, а воскресенье — это день домашний. У меня, когда я полдня убираюсь, полдня прихожу в сознание того, что завтра на работу. То есть я, в принципе, уже во второй половине воскресенья начинаю готовиться морально к работе, поэтому с утра в хорошем настроении, самочувствии и уверенная, что я ко всему готова. То есть не так, что с утра проснулся: «Мне же сегодня надо было это сделать». Я уже готова была на день раньше. Поэтому, друзья, я надеюсь, вы все успели, отдохнули. Впереди вас ждет очень плодотворная неделя. Неважно, где вы ее будете проводить, в отпуске или в работе. Самое главное, проводите ее вместе с Радио Пурга.
2: Погода на Радио Пурга.
0: В Билибино сегодня плюс 12, плюс 7, слабый дождь.
1: В Певеке тоже слабый дождь, плюс 10, плюс 8 за окном.
0: В Эгвикиноте ожидается плюс 13, плюс 10, и осадков не будет.
1: В Беринговском плюс 9, плюс 14, без осадков, умеренный ветер.
0: В Провидении сегодня плюс 13, плюс 9, и без осадков.
1: В Лаврентия 10 градусов тепла, к вечеру плюс 8, осадки не ожидаются.
0: В Анадыре сегодня ожидается плюс 12, плюс 10, без осадков, ветер у нас будет умеренный, западный, 2-5 метров в секунду, но порывы могут достигать до 10 метров. Сейчас за окном температура воздуха плюс 10, ощущается плюс 8.

0: «Анатомия гения» посвящается великим врачам.
1: Он произвел революцию в анатомии, исправил 200 ошибок своих предшественников, но поплатился за это. То, что я сейчас расскажу, покажется вам жутким. Но без работы этого врача мы бы не знали, где у нас находится хотя бы сердце. Сегодня мы поговорим об Андреасе Везалии, человеке, которого можно назвать отцом анатомии. Везали родился в 1514 году в Брюсселе, в семье, где несколько поколений были учеными-медиками. С юных лет он пользовался богатой библиотекой медицинских трактатов и развивал интерес к изучению медицины. В 16 лет Везалий получил классическое образование, а затем учился в Лувенском университете и педагогическом колледже в Лувене. В Париже Везалий слушал лекции известных врачей того времени – Гвида Гвиди, Жака Дюбуа и Жака Франсуа Фернеля. Последний ввел в медицину понятия физиология и патология. Везалий также занимался у Иоанна Гюнтера, который преподавал анатомию и хирургию. Андреас рано обнаружил склонность к анатомии и проводил вскрытие домашних животных. Для анатомических исследований ему были нужны трупы людей, но это не приветствовалось церковью. Везалию приходилось добывать материал для исследований тайком. Например, он ходил на кладбище и искал полусгнившие останки людей. В 1537 году Везалий получил ученую степень доктора медицины в Падуанском университете. Вскоре он стал профессором хирургии и начал преподавать анатомию. А в 1543 году выпустил свой главный труд – о строении человеческого тела. В этой работе он описал строение органов и систем, указал на многочисленные ошибки предшественников, в том числе Галена. Труд Везалия стал началом современной анатомии. Впервые было дано научное описание строения человеческого тела, основанное на экспериментальных исследованиях. Везалий придал единообразие анатомической терминологии на латинском языке и опроверг многие положения галеновской медицины. Однако новаторские идеи встретили сопротивление. Его учитель Сильвий написал памфлет, в котором высмеивал бывшего ученика и отрекся от него. Это привело к тому, что Везалий прекратил исследовательскую работу и сжег часть своих рукописей. Позже он служил главным военным хирургом у Карла V. А после отречения Карла перешел на службу к его сыну Филиппу II. Испанская инквизиция преследовала Везалия, обвиняя его в том, что он якобы зарезал живого человека во время препарирования трупа. Благодаря заступничеству Филиппа II казнь была заменена паломничеством в Палестину. Возвращаясь из путешествия, Везалий потерпел кораблекрушение и умер в 1564 году на острове Занте. Так закончилась жизнь человека, который внес огромный вклад в развитие анатомии и медицины.
0: Анатомия гения.

0: Утро на радио «Пурга». Время размять извилины и включить логику на максимум. Мы бросаем тебе вызов, на который нельзя не ответить. Лови удачу за хвост, настраивайся на победу.
1: Ну, во-первых, настройтесь на ваш телефон, берите его в руки, находите номер 924-789-2222. Писать можно любым способом удобным, в Телеграм, в Макс, обычным сообщением. Мы реагируем на первое сообщение, которое придет с правильным ответом. Вопрос сегодня исторический, я не побоюсь этого слова. Вспомним хит проката 2000-й «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова. Помнишь ты этот фильм?
2: Да.
1: С ограничением 16+.
2: Так, да, с ограничением 16+, я помню. Надеюсь, что что-то я запомню. Я помню вообще сюжет.
1: Я не помню, почему ограничение 16+, но помню, что там была одна исполнительница очень известная, и меня, наверное, больше всего она поразила. Вообще, там небольшую роль исполнил известный музыкант.
2: Да.
1: Это был участник группы. И вот вам, друзья, нужно вспомнить, что это за участник группы, который снялся в фильме Бекмамбетова «Ночной дозор» 2000-х годов. Варианты ответа давать, как ты думаешь?
2: Слушай, я думаю... Вот я сейчас не вспомнила, если честно.
1: Давай варианты ответов. Группа «Звери», группа «Ленинград», группа «Дискотека Авария», группа «Мумитроль».
2: А сейчас уже понятно стало.
1: Кто-то из них участвовал в фильме «Ночной дозор». Друзья, пишите на номер 924-789-2222 любым удачным способом для вас. Главное, чтобы это было быстро.

0: С понедельника по воскресенье что-то происходит в эфире Радио Пурга, а мы иногда играем, да. И происходит разное, происходят викторины, о которых мы упоминаем, а иногда неожиданно начинаем играть. И вот сегодня так же неожиданно мы решили ваш мозг взболтать и задать вам вопрос, вспомните ли вы или нет, какую небольшую роль исполнил известный музыкант в фильме Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» 2000-х годов. И я предложила варианты: группа «Звери», группа «Ленинград», дискотека «Ава», «Мумитроли», и Наташа мне дала версию свою группу «Звери».
1: Причем я так сильно была в этом уверена, когда ты только назвала группу «Звери», я думаю, все, я знаю правильный вариант ответа.
0: Мне интересно, в роли кого ты представляла Рому?
1: Я, видимо, просто чуть-чуть перепутала. Я подумала, что он играл себя и пел там песню.
0: Ну, в принципе, чем-то похож, да. На самом деле это был Илья Лагутенко. Он сыграл персонажа парикмахера-вампира. Должен был убить подростка Егора, но столкнулся с сопротивлением Антона Городецкого, которого сыграл кто?
1: Константин Хабенский.
0: Да,
1: конечно,
0: в результате поединка Андрей, он же Илья, погибает, а Антон получает тяжелое ранение. Кстати, изначально Лагутенко и Бекмамбетов обсуждали возможность, чтобы Мумитроль записали песню для фильма, но в итоге музыкант воплотил на экране образ своего персонажа. Кстати, Лагутенко говорил, что не считал себя профессиональным актером и понимал, что его роль будет краткой, но емкой. И мне кажется, именно так и получился. Перформанс запомнился зрителям. И после «Ночного дозора» музыкант снялся еще в нескольких других фильмах. Не буду говорить, потому что у нас вопрос был один. И у нас есть первый правильно ответивший. Правда, ответил он Алексей Лагутенко, а не Илья. Но все равно я засчитываю.
1: Было понятно.
0: Поздравляем. Поздравляем, не вижу, как зовут человека, может... А, это Алексей, его зовут. Я поняла, почему Алексей Лагутин. Леша, отправляем вам сообщение, где и как вы можете забрать свой подарок. Спасибо большое. Все, разобрались, что это он просто свое имя написал, без запятой. Да, увидела смайлик, приходите за подарком. Ну и, конечно же, друзья, не пропустите еще викторины. Сегодня викторина будет в 11 часов, потому что, еще раз напоминаем, сегодня у нас особенный музыкальные гости в 10 часов после выпуска новостей сразу же. Ну, а прямо сейчас небольшой спойлер.
2: На этом все. Радио Пурга. Прогревай мозги с нами.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Хотите удивить гостей быстрой и оригинальной закуской? Приготовьте съедобные корзиночки-тарталетки прямо из обычного хлеба. Сначала возьмите бокал или стакан с круглым горлышком и вырежьте из ломтиков белого хлеба ровные кружочки. Затем с помощью крышки от пластиковой бутылки аккуратно продавите середину каждого кружочка, формируя небольшое углубление. Полученные заготовки отправьте в духовку и запекайте до тех пор, пока они не станут золотистыми и хрустящими. Осталось только наполнить их любимой начинкой. Идеальная закуска готова!
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: теперь буду знать.
1: Ну и что мы теперь будем знать?
2: А теперь мы будем знать, что сегодня у нас, помимо тех праздников, которые мы с тобой перечислили, такой тоже достаточно интересный день. Это день фотографии природы. И как раз я думаю, что самое время вспомнить несколько таких удивительных фактов вообще о фотографии, о истории создания фотографий и вообще какие они раньше были. Вот, кстати, Арина, у меня к тебе такой вопрос. Как ты считаешь, самая-самая просматриваемая фотография, какая она у нас? Ты никогда не задумывалась?
3: Ну, наверное, фотография...
2: Фото природы, я даже подскажу.
3: А, фото природы?
2: Да.
3: Ну, тогда солнце, наверное.
2: Кстати, ну, солнце, да. Самая просматриваемая считается фотография — это знаменитый холм с зеленым полем. Это обои по умолчанию для Windows.
3: А, обои, точно, точно, да.
2: Для Windows XP. Снимок называется «Блаженство». В 1996 году его сделал Чарльз О. Рир. Компания Microsoft купила изображение за небольшие деньги на стоковом сайте. И тогда фотограф даже не представлял, сколько миллионов глаз увидит его пейзаж. И, кстати, сейчас поля нет. Там на самом этом же месте растет уже виноградник. Представляешь, как время летит и как все быстро зарастает.
3: Да.
2: Также фотографировать котиков, кстати... начали еще в 19 веке. Тоже такой интересный факт. Эта милая тенденция родилась не с появлением даже соцсетей, а все началось с любителя животных Гарри Пойнтера, который запечатлел на снимке свою кошку. И с тех пор человечество уже вот полтора века не может остановиться и фотографировать не только своих кошек, но и вообще, в принципе, своих любимых домашних животных. Еще такой интересный факт. Я всегда думала, почему на фотографиях всегда люди серьезные, особенно на старинных, знаешь, вот эти вот начала, как раз так было, 19 век. Думаю, почему они все время серьезные и не улыбаются? А оказывается, что позволить себе такое жизнерадостное выражение лица было непросто, потому что большие фотоаппараты делали снимки очень долго. Порой людям приходилось сидеть по несколько часов, чтобы сделать вот эту заветную фотографию. Затем фотография делалась, и по желанию, допустим, заказчика, она ретушировалась акварелью. Даже специально такая профессия была. Ну, она тот человек, который как раз будет ее раскрашивать. И фотография становилась цветной. И вот еще один факт для тех, кто любит делать селфи. Я думаю, уже все это знают, что, оказывается, левая сторона профиля фотогеничнее. В результате экспериментов ученые выяснили, что люди воспринимают левую сторону лица, и, по мнению исследователей, это связано с тем, что эмоции лучше отображаются именно на этой стороне. Я, на самом деле, никогда не обращала внимания, какая у меня сторона...
3: Рабочая.
2: Рабочая, да, но потому что я не особенно люблю делать селфи.
3: У меня правая.
2: Правая?
3: Да, у меня не левая, у меня именно правая. Знаешь, почему?
2: Почему же?
3: А, у меня там ямочка на щеке.
2: Ну вот видишь, ты для себя выбрала, да. Ну, это, скорее всего, было сделано из большинства каких-то людей, наверное. Вот просто мне интересно, как это происходило. Брали какое-то определенное количество людей, фотографировали и потом уже решали.
3: Небольшой факт от меня. Я знаю, что Чукотка внесла свой вклад в историю фотографии, и не просто фотографии природы, потому что, я не помню, то ли в прошлом, то ли позапрошлом году был такой Дмитрий Кох, он стал лауреатом престижной премии в номинации «Дикая природа в городе» со снимком «Дом медведей». Я не знаю, ты видела или нет, но там два белых медведя, которые забрались в заброшенный дом на Чукотке. По-моему, это в этом году
2: я
3: было.
2: Я помню, да, я видела эту фотографию.
3: И вот он победил, получил номинацию. Мне кажется, что вот именно в таких моментах лучше, конечно, не подходить к животным, но если получается сделать фотографию, можно делиться ею со всем миром. И сегодня, мне кажется, как раз отличный повод выйти на улицу, поднять голову от экрана и просто оглядеться вокруг, друзья. Не забудьте фотоаппарат.
2: Да, на самом деле мы же любим все фотографировать. Вот, есть много фотографий, салютов у людей, вот, которые вообще, в принципе, они потом никогда не просматриваются, но все же они есть. Также фотографии цветочков. И сегодня как раз самый повод пройти и пофотографировать.
3: Вперед!
2: Из песни!
0: Теперь буду знать!

0: Да, жизнь прекрасна. Знаете почему, друзья? Потому что это Ace of Base, песня, которая с 95-го года убеждала нас, что жизнь прекрасна, даже если ты застрял в пробке или забыл зарядить телефон. Шведский поп-оптимизм, да, Наташ, в чистом виде?
1: Да, это точно.
0: У нас в эфире радио «Пурга» жизнь действительно прекрасна, потому что вас ждет гармонь, частушки и сибирская душа сегодня в нашем эфире.
1: А сегодня к нам с 10 до 11 в гости придут особенные люди. Это Антон Александрович Заволокин, руководитель ансамбля «Вечерка», и Александра Юрьевна Коровина, солистка коллектива. Они только что отыграли яркий концерт в столице Чукотки, и мы обязательно выясним, чем чукотский зритель отличается от сибирского, и правда ли, что частушки звучат особенно задорно на краю земли.
0: Да, 924-789-2222, уже сейчас можете писать сообщение в телеграм-канале «Пурга Радио» под соответствующим постом. Вопросы, возможно, есть какие-то, все остальное в следующем часе.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тампова. Здравствуйте. Спорткомплекс «Чалан Чукотки» планируют сдать к началу осени. В Пивеке продолжается строительство нового спортивного центра, который станет важным объектом для жителей города и всего муниципального округа. Как сообщают местные власти, сейчас его готовность составляет 94%. Основные строительные работы уже закончены. Внутри подрядчик завершает отделку, укладывает полы в игровом зале и устанавливает лифт. Кроме того, в здании уже собрали мебель для кабинетов и раздевалок и смонтировали тренажеры. В муниципалитете уточнили, что финальные сроки пришлось корректировать из-за особенностей завершающего этапа и климата региона. До конца июля в Пивеке приведут в порядок территорию вокруг здания, обустроят парковку, установят урны и скамейки. Власти рассчитывают, что к началу осени спорткомплекс примут и подготовят к открытию для жителей Чаун-Чукотки. В округе отремонтируют больницу и построят два ФАПа. О начале нового этапа обновления системы здравоохранения сообщил Владислав Кузнецов. В этом году на него направят больше 250 миллионов рублей. Главными объектами модернизации станут участковая больница в Беринговском и два новых ФАПа в Алерней и Краснино. Они будут модульными, чтобы быстрее вести их в работу. Помимо этого, для больниц закупят оборудование и санитарный транспорт. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Как пишет ТАСС, беседа продолжалась 55 минут. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, беседа не ограничилась обменом любезностями. Глава государств предметно поговорили о развитии российско-американских соглашений и актуальной ситуации в мире. Также лидеры обсудили возможные контакты представителей двух стран. На пляже в Турции отдыхающие нашли боевой дрон. Инцидент произошел на границе провинции Бартын и Кастамону, пишет РИА Новости. Саперы подтвердили, что аппарат способен нести боеприпасы. Территорию отцепили, власти расследуют происхождение находки. Последние месяцы в регионе фиксируют рост нарушений воздушного пространства. Похожие случаи с дронами отмечали в странах Прибалтики и Финляндии. И в завершении выпуска: в Мурманской области появится система помощи морским животным. О планах рассказал руководитель недавней спасательной операции Антон Юрманов, пишет российская газета. Именно здесь в выходные успешно освободили краснокнижного горбатого кита, который запутался в веревках. Новую структуру создадут вместе с экологами и экспертами по морским млекопитающим. Она позволит быстро объединять усилия разных регионов и ведомств ради спасения китов и других обитателей моря. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Прямой эфир.
1: Надо, товарищи, надо, потому что у нас сегодня есть повод поговорить с людьми, которые дарят людям радость, дарят людям свое творчество, и сегодня они пришли в наш эфир. Доброе утро, Чукотка, доброе утро, Анадырь, радио Пурга, в студии по-прежнему Наталья Ковалева.
2: Доброе утро.
1: Да, я Ирина Перепелкина. Сегодня у нас в студии особенные гости, люди, которые буквально несколько дней назад зажгли площадь у ДНТ в честь Дня России, выступили в угольных копьях на следующий день, а до этого устроили настоящий концерт прямо в самолете на маршруте Москва-Анадырь. Представляете, летишь себе спокойно через всю страну, а тут гармонь, песни, частушки. Так что...
2: И сегодня, перед самым отлетом, к нам заглянули артисты легендарного ансамбля народной музыки «Вечерка», коллектив, который носит имя Александра Дмитриевича Заволокина. Ансамблю в этом году исполнилось 25 лет. Встречайте, руководитель ансамбля Антон Александрович Заволокин.
3: Здравствуйте, здравствуйте, друзья.
2: И Александра Юрьевна Коровина.
1: И я думаю, лучший способ, да, извините.
4: Привет всей Чукотке.
1: Лучший способ знакомства с коллективом — это песня, так что давайте познакомимся.
3: Конечно. Песня моего отца Александра Заволокина, называется она «Заваленка».

0: и сразу же, да, захотелось подпевать. Вот такой вот у нас сегодня.
1: Захотелось танцевать, я больше скажу, сразу выйти.
2: Ну и прекрасно.
0: Все. Спасибо большое за такое яркое начало. И, конечно же, сразу же после доброго утра хочется еще более настроения получить. Скажите, самый простой и самый важный для нас сегодня вопрос. Как вам Чукотка?
2: Замечательно. Знаете,
0: вы, наверное, не каждый день сюда приезжаете.
2: Ну, да? Вообще, мы первый раз. И, конечно же, мы убедились, что именно здесь начинается утро. Вот, замечательный край. Мы много где были. В Приморском крае, на Сахалине раз пять были. Вот на Камчатке ни разу не были. А на Чукотке первый раз. Ну и, наверное, самое ярчайшее впечатление вот от приезда сюда. Вот за последние, наверное, 15 лет.
0: Да. Что, на что обратили внимание?
1: Сначала на дорогу, как мы добирались очень долго, да, переправа, ой, вы знаете, нас возили на тот берег обратно, туда-сюда, и, в общем, и волна была, и, ну, вот, когда ты сталкиваешься с такой природной вот мощью, так сказать, ты понимаешь ее величие, что ты просто человек, и что это наша большая родина, страна, и вот эта широта, простор какой-то вот, не знаю, ну, вольность такая, вот это, конечно, очень впечатляет.
2: Еще поразила, конечно, очень замечательная, позитивная атмосфера, доброжелательная. И чувствуется, что сами жители ее сохраняют, пытаются сохранить, как-то уберечь вот это свою ментальность, свое отношение к приезжим, к своим, как говорится, землякам, к природе. Ну и, конечно, тут, я так понимаю, главенство все-таки природа, а люди очень так в таком, да. Ну, баланс такой выстроенный, и он чувствуется, какая-то гармония тут есть.
0: Что-нибудь из национального уже успели попробовать, увидеть, пощупать?
2: Ну, сало кита попробовали, угостили, вот,
0: Ну и как вам? В музей сходили?
2: Вкусно,
0: да. Понравилось?
2: Да. Музей вчера ходили, да, тоже все интересно.
1: Да, экспозиции очень интересные, 3 этажа. Мы все обошли, у нас экскурсовод был замечательный. И мы познакомились с бытом вот, людей коренного населения, их промыслами, их прикладным искусством. И, конечно, это впечатляет, вот эта вырезка по бивню. Какие-то там вот такие вот вещи, их одежда. Нам рассказали, что там, как ее носили, и мехом внутрь, и мехом наружу, в общем... Работы у них было много, скажем так. Вот,
2: ну... Коренной народ очень умен, очень предприимчив, трудолюбив. Да. И мне показалось, что очень так очень мудр в своих, вот, так скажем, решениях.
0: Наверняка, когда летели на Чукотку, были какие-то там мысли, представления. То есть, как вы все это представляли, ваши ожидания, и совпали ли они с реальностью?
2: Ну, я если честно, немножко даже превзошло мои ожидания. То есть, я как-то. Не ожидал, что так будет, так ярко и так как-то, знаете, так гостеприимно. Вот, если честно, вот очень,
1: да,
2: так
1: нас везде
2: встретили.
1: Хлеб-соль, все, вот люди такие очень
2: горячие. Открытые люди, да. Открытые.
0: Медведи ждали?
2: Медведи? Нет. Мы
1: хотели, чтобы его не было на нашем пути.
2: Вы знаете, мы же сами из Новосибирска, то есть у нас тоже такая есть, как бы, поверье, что вроде как в Сибири тоже медведи.
1: По улицам
0: гуляют. У нас чаще всего те, кто приезжают, обращают внимание именно на то, что нет в городе деревьев, то есть это первое, что бросается обычно. То есть все, кто сибиряки, вот Дальний Восток, они приезжают, говорят, у нас так же, но у нас деревья есть. И это вот то, что здесь как раз вы говорите, просторы вот эти самые.
1: Да, тут и широта.
0: Вдохновились чем-нибудь? Ну, то есть есть моменты, когда вы вот, ой, аж захотелось написать об этом песню. Было такое?
2: Ну, конечно, вдохновились, ну, масштабом вообще нашей страны, то есть и вдохновились вообще просторами, рубежами. Как вы знаете, величием, что ли, добротой,
1: но это
2: широтой.
1: Наша, это же наша как, тоже культура, часть нашей культуры, наша страна, и какая она здоровенная, да, огромная, всеобъемлющая. А мне еще, знаете, что понравилось? Я вот никогда так четко не видела, вот, чтобы ночью было светло, как днем.
0: А то есть в Питере не было?
1: В Питере я не была. Ну вот, где-то
2: были,
1: да. Но там все, мне кажется, не так было. Тут прям ярко.
2: Здесь прям, да, здесь нормально.
1: Вот как днем.
3: Здесь невозможно, если окно открыто, вообще спать невозможно. Поэтому у нас есть и жалюзи, и шторы, чтобы чувствовать, что ночь на дворе.
1: Ну вы знаете, спать вообще не хотелось, если честно. Может, это связано еще с нашими поясами разными.
2: Сейчас привыкли, вот надо улетать.
3: А вот расскажите, пожалуйста, про концерт в самолете, и чья это вообще была идея, когда вы к нам летели петь прямо в воздухе? Как так получилось вообще?
2: Ну, получилось спонтанно, то есть как-то получилось, что борт был не полон.
3: Решили мы
2: решили так немножко, да, как-то так песенку спеть. Вот, и как-то, знаете, так себя взбодрить, людей немножко повеселить. Получилось, естественно, как-то так. И...
1: Ну, там взбодрились люди, да?
2: Взбодрились.
1: С камерами
3: подбежали. Да, конечно, это же неожиданно, потому что обычно, когда летишь в самолете, думаешь, так, можно поспать, там время есть, потом покормят.
0: Не просили, потише сделайте, пожалуйста.
2: Вы знаете, ну, все же должно быть дозировано. Мы же как бы тоже понимаем, что это так. Вы так немножко создали настроение, там, 2-3 минутки, и не более того.
3: Вообще здорово. Как жалко, что мы не летели, Дарина, этим бортом с тобой.
0: Меня больше удивило, я просто видела это видео, оно стало, кстати, уже вирусным. Меня больше удивил именно пустой борт. Я этому удивилась.
3: А потому что...
0: Я решила, может, все люди вышли, и вы потом решили спеть?
1: Нет, прям в воздухе это было.
2: Нет, это вот, да, мы как взлетели, наверное, после как посадка, ну, в смысле, погас, табло погасло.
0: Часто такие партизанские концерты устраиваете?
2: Ну, так, нет, не очень. Только вот, только когда длинный полет.
0: А, в полете именно устраиваете. А бывают неожиданные места концертов? Например, там на улице встали, вот лавочка, сели, присели, отдохнуть?
2: Вертолетные площадки, причалы, бывает, конечно, просто берег реки.
1: Но нам самим необычно,
2: знаете,
1: бывает. Вот где-то
2: гармония, она же интересно. Живая, она и предполагает, так скажем.
3: Это
2: как,
3: такой,
2: так же, как и гитара.
3: У вас порыв душевный, да, вот что хотите и спеть, там, рассказать что-то. Или у вас бывает, что просят, вот прямо, видят, что вы с гармонией идете.
2: Бывает всякое. И просят, и сами, и, ну, то есть, и тоже это же это часть нашего жизненного пути. То есть не то чтобы там, это же как бы и работа наша, да, и в целом образ жизни, и, ну, так скажем, путь, и отцовский путь, и я его продолжаю в какой-то степени,
3: конечно,
2: да, поэтому...
3: Да.
2: Тут как бы немножко гораздо глубже вот этот процесс, так скажем, чем просто.
3: Вот как у нас же был концерт, вы на нем выступали. Расскажите вообще, как вам понравился, как наш зритель, отличается ли слушатель, допустим, от других регионов? У вас есть какие-то, ну, допустим, приехали в один регион, там определенный зритель, или все везде одинаковые?
2: Нет, конечно, разные, то есть такого нет. Но вообще свойственно всем северным широтам, все равно немножко они более открыты, потому что холода, видимо, вот это суровые условия, они, если еще человечность потерять, то совсем будет туго. Поэтому все равно, если ты к людям относишься, они тоже чувствуют тебя. Если ты нормально, без хамства, с душой, с теплотой, с приветливо, то и, соответственно, 5-10 минут, и пошла у тебя обратная волна. Но это так у нас на каждом концерте. Мы все-таки стараемся жить позитивно, потому что жизнь и так сложна всякими перипетиями. Если еще мы будем друг другу нагонять какие-то темные мысли, я не вижу в этом смысла. Поэтому очень понравился ваш зритель. Он как-то сразу пошел в бой. Частушки нам подпевали, плясали. То есть мне показалось, Саша, как дополнить.
1: Да, даже не то, что подпевали нам частушки, они сами пели. У нас есть такой номер в программе, когда мы выходим прямо, ну, грубо говоря, в зал, да, ну вот к людям, и каждый может себе показать, на что он способен.
3: Минута
1: спеть.
3: Славы для,
1: да,
3: каждого.
1: Да, минута славы. И вы знаете, это вот такая импровизация, когда вот идет обмен энергетикой, потому что вот в живом исполнении невозможно поодинаково сыграть каждую песню, каждый раз ты ее по-разному поешь, играешь. Это вот телевизор хорошо, а когда, ну, посмотреть, а когда идет вот это живое общение, вот обмен энергетикой, это вообще совершенно другое.
0: А как, кстати, эта идея возникла? Вот, то есть это же не просто так вот, а давайте выйдем в зал. То есть когда-то это проговорилось, получилось, и это папина идея была, или это,
2: ну,
0: уже,
2: да,
0: позже,
2: это
0: зародилось?
2: Это братья Заволокины, Александр Геннадий Дмитриевич Заволокины, они уроженцы Томской области, сибиряки, родоначальники передачи «Играй гармонь движения», вот этого, замечательные частушечники, композиторы. Как-то, вы знаете, они же начинали вот с вечерок свое детство. Вечерка — это как, типа, сейчас тусовка,
1: вечеринка,
2: что ли.
1: Вечеринка, да.
2: То есть собиралась молодежь на бревнышках, вот играли на гармошках, кто что мог, кто на гитаре, кто на... То есть как... И вот это сформировало их мировоззрение на этих вечерках. И, вы знаете, это нормальное явление, когда... Человек, как, во-первых, когда артист выходит к зрителю, это всегда тоже интересно. Потом нам тоже интересно, что споет зрители, допустим, что они сделают. Это всегда подкупает, знаете, импровизация, это непредсказуемость, это дает немножко так, придает остроты вообще вот всему действу народного вот этого собрания.
0: Вы следили за коллективом «Вечерка», ну, не с самого начала, с самого начала был... Александр Дмитриевич, создатель «Вечерки». Вы следили наверняка за тем, как создавался коллектив, уже вот 25 лет он существует. Как менялась форма коллектива? Что-то изменилось или так же все происходит?
2: Ну, вы знаете, глобально все канва осталась прежней. То есть я имею в виду, что, конечно, ну, мне хочется надеяться, что идет как бы в лучшую сторону все. Поэтому мы стараемся, стремимся, и мы весьма тоже сбалансированная команда. У нас есть и тенор, и солистка, и прекрасный баянист Сергей Козубенко, который, кстати, хочу пожелать всем ребятишкам чукотским, кто занимается музыкой. Вот наш баянист когда-то, такая была тяга к занятию, что он даже, чтобы брата не будить в комнате, включал фонарик и просто беззвучно кнопочками смотрел на ноты и перебирал вот по баяну своими детскими пальчиками. И это о чем говорит? Это говорит о том, что человек прям фанатично был влюблен в инструмент свой, и вот привело к тому, что он сейчас прекрасный музыкант, творец, ну, в своем, как говорится, в своем плане. Сочиняет обработки, пишет музыку, и мы очень гордимся, что у нас такой музыкант. А также у нас Иван Нагибнев, контрабасист. То есть мы как-то, знаете, подобрались так, что мы не только коллеги, еще и друзья. То есть мы вдвойне еще как-то у нас.
0: Я, кстати, заметила, у вас очень интересный состав музыкальный, я имею в виду инструменты и баяны, и гармонии, и домбра, контрабас, и тамбурин даже есть.
2: Тамбурин, ну да, это немножко, он звучит очень так, звучит гораздо мощнее, чем на самом деле инструменты себе представляют. Это обычный бубен, только без, как бы, без кожи, без... Ну, без оболочки.
0: То есть... Пробовали, кстати, чукотский бубен?
2: Нет, еще не довелось.
0: Не довелось, да. Надо как-нибудь попробовать. Мне кажется, вообще иногда можно смешивать стили, конечно, народные, конечно. И будет новое звучание появляться.
3: Вот расскажите, у вас был юбилейный концерт, который прошел 30 мая. Расскажите, каким он получился? Были ли на нем какие-то особенные такие сюрпризы для вас или для зрителей?
2: Да, вы знаете, я всегда воспринимаю любой юбилей как, так скажем, отчетник, то есть такой отчет перед зрителем, отчет перед самим собой, как бы сами себе как фиксируем какой-то этап, какие-то, учим новые песни, очень было много гостей, музыкантов, коллег, полный зал, ну как-то, вы знаете, всегда это, то есть все-таки должно оно быть в каком-то тоже балансе, чтобы всем было хорошо и интересно.
0: Много еще. Я знаю, что это не единственный был юбилейный концерт. У вас весь год концерты юбилейные.
2: Да.
0: Сколько еще концертов до конца года запланировано?
2: Ну, концертов 15 еще будет у нас.
0: Ближайшие города.
2: Ближайшие города — это Саров, это Нижегородская область, Красноярский край, Свердловская область, Пермский край. То есть там малые города, у нас идет небольшой маршрут. Ну, вот, наверное, опять Новосибирск еще закончим.
0: Это для наших слушателей, которые вдруг захотят проследить и побывать на вашем концерте. А возрастное ограничение есть у ваших концертов, кстати?
2: Ну, по закону положено, пишем там 6+.
0: Или, там, то есть 6+.
2: Да,
3: в общем,
2: думаю,
3: можно вообще с любого возраста.
2: Ну, вообще-то 0+, но так как-то не
0: А много у вас детей бывает на концертах?
2: Бывает. Ну, не так прям, что много. Ну, видимо, в силу необходимости прихватывают родители, оставить не с кем, если.
0: А вот теперь вопрос. На самом деле, для старшего поколения фамилия Заволокина — это прежде всего «Играй, гармонь, любимая» программа, передача, которая стала всенародным движением. Кто не помнит, по телевидению программа продолжает идти, шла уже, я не знаю, сколько, 20...
2: Ну, в этом году
0: 30,
2: ей 40 лет исполнилось передача. Да.
0: Я помню эту передачу по утрам, периодически на нее попадала, смотрела, и мне нравилось. Иногда прям завораживали номера. Я даже помню, и дети выступали, и взрослые. То есть это каждый раз неожиданные персонажи были. То есть ездили по стране, искали таланты, вместе с ними пели, и это было очень душевно. Это прям вот, как вы сейчас пели, душа раскрывается. Ты даже не понимаешь, почему тебе хочется вот энергетику, вот это вот ты чувствуешь. Мне интересно, со скольки лет, я так понимаю, вас тоже и отец, и дядя возили, со скольки лет вы с передачей, какие воспоминания у вас о ней, и вы же на ней играли?
2: Ну, конечно, с детства все пошло, я присутствовал, вот, когда был в цирке, вот первая передача рождалась, и там был маленьким еще мальчиком, там сколько мне было, 7 лет, наверное, 7 лет, первый класс закончил, и, конечно, это все я тоже впитал с детства, и вот эта гордость за отца, за то, что он делает, что он на сцене, что он известный артист, и как-то потом ушел немножко в спорт, плаванием занимался, а потом все равно музыка победила. То есть я закончил консерваторию по классу флейты, то есть это духовик, а по образованию. А гармошка у меня как-то она с детства вот пошла. Как я говорю, гармония — это сердце, а флейта — это разум. То есть вот как-то две
0: части. А флейту используете на концертах?
2: Используем, да. Используем.
0: А передаете кому-то баян?
2: Ну, да нет, как-то у нас же баянист есть, или там как-то, ну, тут все продумано.
1: Меняетесь.
2: Да, да, да. Ну, а, конечно, впечатление, оно, вы знаете, любое народное, вы правильно сказали, что вас завораживало, вот видите, как вот, может быть, вы же тогда тоже смотрите, совсем еще юный, и,
0: да.
2: И, конечно, оно, какие-то вещи бывают просто как-то подсознательно, на генетическом уровне как-то вот.
0: Особенно, мне кажется, народная музыка, она, в принципе, это генетическая.
2: Да, будь то чукотская музыка, якутская, бурятская, это не имеет значения. Она вообще вся, международный язык, она близка к каждому, народная музыка.
3: А вот можно я хотела... С вами понятно, да, Антон Александрович, почему вы в музыке? А вот, Александра Юрьевна, расскажите, почему вы решили все-таки заниматься именно народными песнями, и как вы попали вообще в коллектив? Есть ли какая-то история?
1: Ну, как-то с детства... Просто вот мне нравилось петь. Ну, как, ну, бывает же, да, вот. Мне, когда брали, тоже родители в гости идут, меня всегда берут. Потому что всегда говорят: Саш, ну, спой нам гостям. Ну, в общем, меня там ставили посреди комнаты. Там, и все гости вот так садились, смотрели на меня, а я там пела песни народные. Ну, вот почему-то народные, не знаю. Как-то вот так вот повелось. Не какие-то вот эстрадные, да, вот по телевизору.
0: Обычно за столом сидишь и начинается, выйду в поле с конем и вперед.
1: И как-то, ну, приметили родители, что вот вроде хорошо поет дочка, надо отдать в музыкальную школу, пойдешь, пойду. Вот, на фортепиано и народный хор. Почему-то, не знаю, сразу душа легла, и все. И все.
0: А вот все равно было классическое образование. Стоял ли у вас, у обоих, выбор между классикой и народной музыкой? Или вот родители сказали: все, нет, мы народники, и ты тоже?
2: Нет, у меня стоял, конечно, выбор. То есть я приходил в симфоническом оркестре немножко, поиграл и в оперном театре, и с Теодором Курентисом, и с Арнольдом Кацем. Вот у нас великий наш дирижер, вот новосибирский, российский. У нас там такая очень серьезный уровень новосибирский, симфонический. И как-то все равно перетянуло. Наверное, все-таки после гибели Геннадия Ильича Заволокина как-то пришло осознание, что надо все-таки в этой, продолжать это дело. Вот. А потом как-то и отец поддержал, и вот так все пошло-пошло.
0: А есть продолжатели рода?
2: Вы знаете, у меня 5 детей. Вот, и пока никого я музыку вот осознанно, я хочу немножко пропустить, вот, может быть, через поколение. Пускай свои выстраивают цепочки, связи, вот, пускай им будет хорошо в чем-то другом.
0: Ну, то есть специально не заставляли музыкой заниматься?
2: Нет, прям вот, ну, попытки делали, музыкальная школа там, ну, как-то, тут и пандемия показала некую уязвимость вообще музыкантов. Ну, и в целом, как вы знаете, счастье, вот, у меня 3 дочки, 2 сына, ну... Женское счастье-то, оно вообще немножко как бы глубже, шире. А мужички там пускай что-то сами думают головой своей. Вот хочу, чтобы они сами эту жизнь попробовали как-то вот, чтобы... Придут к музыке, пожалуйста, ну, поддержу всячески.
0: А современные тренды дети никакие не поддерживают? Ну, то есть, может, в музыке никак не связано с музыкой?
2: Ну, наверное, ну вот Арина у меня дочка только, кстати, ну вокал, танцы, вот тут классические такие.
0: Только
2: вот.
0: Классические?
2: Да, такой расклад.
0: Хорошо. Саш, расскажите, пожалуйста, как вы пришли, во-первых, в народную музыку, помимо того, что за столом пели, и как вы в коллективе «Вечерка» оказались?
1: Ну, вот я начала, что отвели меня в музыкальную школу, по фортепиано и народный хор. Ну а дальше все уже так и пошло. Я поступила в колледж музыкальный на дирижера народного хора. Закончила потом в институт культуры, поступила. Тоже на такое же отделение. Артист ансамбля, дирижер, ну, руководитель ансамбля, дирижер хора народного. Вот, и все. А потом просто пришла, ну, так сказать, на прослушивание. Мне вот Антон Александрович дал ноту, говорит, вот такую песню давайте, сможете выучить? Я говорю, смогу. Вот. И я, и, ну, кстати, интересно было, что я прямо на концерт пришла, да, в день концерта. И, ну, мы порепетировали, все хорошо. И прям вот сразу как бы у меня была премьера, получается. Это была песня «Крушина» же, да?
2: «Крушина».
1: Да, вот, это была песня «Крушина». И, ну, все отлично, и так вот и меня и взяли в коллектив.
0: Давайте мы вам сейчас кастинг устроим.
1: Давайте.
0: Давайте что-нибудь исполним.
1: Может, ну вот эту песню исполним как раз.
0: Давайте.
2: Знаете, песня лирическая. Автор этой песни мой отец Александр Заволокин. И хотим эту песню посвятить всем женщинам Чукотки.

0: Ой, спасибо большое, как это было.
1: Спасибо.
0: Как это было хорошо в некоторых моментах, до мурашек.
1: Отлично.
0: Просто замечательно. Да, друзья, у нас в эфире ансамбль «Вечерка», если кто пропустил половину программы, Антон Заволокин и Александра Коровина. Саша, ваша роль в коллективе, мне интересно, вы только вокалистка или помогаете бубен бить? Я не знаю, может быть, какие-нибудь инструменты вам в руки дают?
2: Ну, я, конечно, моя первостепенная роль — это вокалистка, но у нас есть еще произведение, где я играю, например, на балалайке. Немножко.
0: То есть как-то фортепиано в балалайку переросла?
2: Да. Ну, у меня просто еще одно образование. Вот
0: а, то есть в процессе уже в ансамбле или...
2: Нет, еще до этого.
0: До этого, ага. Получали. То есть уже когда-то народная музыка стала максимально в вас внедряться?
2: Всеобъемлюще, максимально. Прям.
0: Что для вас лично народная музыка? Есть любимая песня?
2: Ой, да много любимых, и вообще, и именно народных, и вот какие я пою сама лично. Что для меня? Ну, это, знаете, это какая-то вот... Я не знаю, я вот себя как ассоциирую как вот с теми людьми, да, вот древними, вот они народными, да, вот им помогала музыка везде, когда плохо они пели, хорошо, они пели веселые песни, вот, и я тоже нет-нет, да и напеваю что-нибудь. Ну, то есть это просто уже как бы, ну, просто это я.
3: А вы сами еще не начали песни свои писать?
2: Нет. Нет.
3: А хотели бы, планируете когда-нибудь вдруг что-то так раз и напишете что-то свое?
2: Ну,
3: возможно.
2: Было бы хорошо, если бы так случилось.
0: Я не знаю, там как-то муза приходит, видимо,
4: проснулся, и эти песни, вот она.
0: Да, готова уже.
4: Ну, знаете, такое, это тоже таинство, да, это тоже как бы не так все просто.
2: Особый талант.
4: Конечно, это должно либо как-то вот оно, ну, это не каждому дано. И, может быть, и не надо пытаться, если, ну, допустим, если не,
0: если,
4: если
0: не, не получается,
4: не идет, конечно.
0: Да.
4: Оно, вы знаете, это как озарение, оно либо идет, либо... То есть момент такой, это творческий, как корень-то от творца идет. То есть в любом случае это все такое немножко все интимное такое. Внутреннее.
3: А как вот, допустим, чувствуете, вот, что вот эта вот песня вот сейчас у меня получится, какое вдохновение, вот что-то вы увидели, да, какой-то, я не знаю, пейзаж, либо жизненная какая-то ситуация, да, там разные бывают, что-то навевает. Вот как оно, вдохновение, ощущается в вас?
4: Да, ну просто как прет, распирает какое-то желание. Ну, конечно, оно, как вы знаете, как сила какая-то, вот как любовь, как вот как любовь, как вот симпатия, все, все, ну как все же жизненно. Вот, допустим, есть тундра, да, и тут и одно растение растет, и одуванчик растет. Если у вас растут же одуванчики.
0: Да. Крушина не растет,
4: вот,
0: я
4: крушина
0: уже
4: не растет. Да, вы знаете, там. И вот, и также и звери бегают разные. То есть также и тут эти процессы, они очень похожи. То есть это все вот от земли, от...
2: Ну вот еще бы хотела сказать, что Александру Дмитриевичу вообще очень большое наследие оставил песенное. Вот сейчас у нас, когда как раз вы обозначили, что был юбилейный концерт, мы, ну, Антон Александрович говорит, надо что-то посмотреть, еще новинки какие-то, потому что это всегда хорошо, свежесть привносит. И он... Прям в поездку мы поехали, он принес прям рукописи вот, отца, и мы листали, выбирали, но еще очень много не спето. То есть есть
0: а
2: из
0: это,
2: чего
0: есть,
2: выбрать.
0: Например, может быть, что это не он писал, а, например, собирал, вот он же путешествовал по стране, он собирал у кого-то такое, может
4: быть? Нет, ну, там это все как в любом случае, все как в архивах, все это определено, то есть нет такого, что да. Конечно,
2: то есть это именно его,
4: оно,
2: да,
4: оно,
2: творчество?
4: Конечно, это однозначно.
0: Вы упомянули фразу «что-нибудь новенькое, современное». Вы используете современные песни, перерабатываете как-нибудь под свою стилистику?
4: Ну вот были на Сахалине, что тебе сказать про Сахалин, пели, вот, великолепную песню советской эпохи, вот, как-то так.
2: То
4: есть мы можем любые,
2: да, какие-то...
4: да, любые, но в основном это
0: ну,
4: все равно...
0: Ну какой-нибудь там сигма-бой в народе.
4: Нет, такого нет, такого нет, да, мы как-то это...
2: Тоже немножко другое получается.
4: Либо мы слишком консервативны, либо как-то вот, может быть...
0: Это нет, последнее время есть тенденция, молодежи очень нравится, стала народная музыка. Я не буду упоминать артистов, но концерты народников просто забиваются молодежью, и это просто вот, это тренд, сейчас называется такое слово, современное, модное. У вас на концертах вы замечаете такую тенденцию? То есть ходят, ну, назовем это, старики, ну, то есть взрослое поколение, или вы видите, как молодеет зал?
4: Ну, пока такого сильного прям всплеска у нас нет.
2: Омоложение,
4: да. Ну, как правило, вы знаете, после 40 что-то ёкает, происходит. Вот. Или когда, допустим, детей родят и начинают их приближать как-то. Вот ощущение, что что-то надо...
2: Ну, это правильно.
4: Идентичность свою как-то определять.
2: Да.
4: К сожалению, вот у нас, у русских есть такой момент, да, все немножко как-то позже, и все время мы с оглядкой как-то на западные тенденции. Вот мы как-то все...
2: Ну, это радует все равно.
4: Все не верим. Вот у армян дудук там сразу, у них гордость, они же прям захватывают. У казахов домбра, и не надо ничего отстаивать. А вот русским всегда приходится немножко отстаивать свою гармонь, свою балалайку, контрабас, которую все пальцем тыкают и говорят, смотрите, какая большая балалайка. То есть нет чувства какое-то, все время какое-то удивление, ну нет, к сожалению, восхищения, как-то все немножко вот с оглядкой. Ну какая-нибудь иностранная рефрен или надпись, это всегда почему-то у нас какой-то, да, вызывает, ну, к сожалению, обратную эмоцию. Ну, так, наверное, это менталитет такой.
2: Не, ну вот то, что вы сказали, то, что люди, молодежь начинает вот на это обращать внимание, это, конечно, радует. Это должно происходить.
0: Я вот была удивлена, узнала, что частушки, жанр, оказывается, не просто живой, он постоянно обновляется. Часто ли вы привозите свежие частушки с регионов? Вот вы говорите, вот выходите в люди, mm-hmm. они начинают сами все это сочинять. Вы как-нибудь это фиксируете, если вам что-то понравилось?
4: Ну,
2: если сильно понравилось,
4: если сильно,
2: то можем запомнить.
4: Да, да. Ну, они же, конечно, частушка такой жанр, он уникальный, да, по своей структуре, там вот эти четыре строчки.
2: И туда они емкие, туда можно все, да, так сказать, впихнуть.
4: Да, то есть...
2: Смысл ее в том, что она маленькая и жизненная. На любые темы же, это всегда было, сочиняли люди.
0: За 25 лет был кто-то, кто зажигал из зала так, что затмевал артистов?
4: Ну, конечно, конечно, конечно, такие случаи были, когда не знали, как микрофон отобрать.
2: Харизматичные люди.
4: Ну, конечно, да, есть люди, частушники, которые прям заводятся и потом, ну, то есть, конечно...
3: В общем, все такие зажигательные. Еще хотелось бы вам задать такой вопрос. А вообще, какие планы у вечерки на ближайшее время? Куда вы дальше после Анадыря поедете?
4: Ну, вот мы после Анадыря летим сейчас в Нижний Новгород 26 числа, 26 июня. На день города. Город Саров такой есть, Арзамас-16. Вот закрытый город. Ну и, наверное, немножко отпуск возьмем. Вот Александр у нас в Волгоград ездит традиционно.
2: Да, каждый год.
4: Да.
2: К родственникам.
4: К родственникам мужа, получается.
2: Ну да, к родственникам мужа. Да. Но живем далеко, мы в Сибири, а не там, поэтому.
3: А это понятно,
2: стараемся.
3: У нас тоже так же. Мы тоже, то есть все, в принципе, у нас большая часть населения приезжая, и все стараются в отпуск к родственникам, потом еще куда-то. Это, наверное, вот, потому что Россия, у нас все-таки большая страна.
2: Да.
3: Нужно успеть все за отпуск.
4: Угу. Да, я лично отдыхаю у себя, там Новосибирск, Обское море у нас есть, вот, лодка есть небольшая, вот семейные такие прогулочки, вот, как бы вполне устраивают. Вполне
2: вообще здорово.
4: Хватает, потому что все время, ну, в дороге хочется дома всегда побывать. А лето пролетает быстро, вот.
0: Вы когда прилетели на Чукотку, интересовались, как здесь люди отдыхают? Что-нибудь пытались сравнивать, например, с Сибирью? Я обычно езжу куда-то, все время сравниваю, говорю, а у нас так, а у вас вот так вот. Вот опять же, отдых у нас, летом тоже любят покататься на лодке, половить рыбу.
4: Ну, похоже, похоже. Ну, видно же, что гаражи у вас есть, вот, потом у вас есть катера стоят, все это видно, машины проходимые, поднятые, mm-hmm. то есть большими колесами. Соответственно, значит, люди уезжают куда-то, есть какие-то любимые места, правильно, есть какие-то...
2: Грибы собирают.
4: Какие-то кунги, да. Есть какие-то домики, вагончики, я не знаю, где можно, наверное, с диванами, со шкурами, там, да. С какими-то ведрами, с какими-то умывальниками. Ну, это классно, это нормально, это иначе как надо. Человек всегда все найдет себе отдых, хобби, какие-то занятия. Мне кажется, это везде так, в Сибири особенно.
0: Вы хотели бы еще вернуться на Чукотку? Есть вот такое ощущение, что здесь что-то зацепило?
4: Ну да, я думаю, она как-то западает в сердце. Вот как-то подранила нас Чукотка.
0: Самостоятельно, без
4: конца, если приедете. Да. Ну, вы знаете, ну как-то надо чуть-чуть сначала домой доехать. Всегда есть такое, загадывать давайте не будем. Но, к счастью, есть, конечно, желание. Ну, пока давайте... Да,
2: я просто хотела сказать, что
4: забегать.
2: Вот многие люди, с кем мы здесь вот общались, да, мы со многими познакомились, интересными такими все душевными людьми. И вот они говорят, те, кто приезжие, они уже живут здесь по 20, 15, и вот в самом... Нет, в этом... ехали до переправы.
3: На глиссере?
2: Нет, от аэропорта до переправы в автобусе. И вот сзади сидели женщина и мужчина, и они говорят, мы уже здесь 40 лет живем. То есть как приехали, так и остались.
4: Те же на год, на два, как бы, да?
2: Да, и многие говорят то, что вот мы приехали там, ну, на год, полгода. На немножко,
4: и
2: вот чем-то цепляет, ну, не знаем, не можем уехать, и все. И вот, мне кажется, нас тоже так вот, хотелось бы еще побывать здесь.
3: Да, у нас Анадырь, он такой детский город, на самом деле, потому что здесь все рядом, и все, в принципе, сделано для детей. Можно и на кружки сводить, и транспорт, да, но здесь у нас он уже небольшой, можно пешком все успеть, поэтому, наверное, люди здесь задерживаются.
4: Еще при этом, внимание, много колясок, да, много вот,
2: младенцев,
4: да. И много людей с собаками. Вот,
2: да, питомцев много гуляют.
4: То есть абсолютно как в любом областном центре, там на материке, то есть видно, что... Возможно, крепкая социалка, что-то вот, то есть людям здесь комфортно.
0: Меня один раз удивил момент, когда я только прилетела тоже на Чукотку, я ходила, и было очень много двойных колясок. То есть практически по всему городу можно было за одну прогулку 4-5 колясок двойных увидеть. То есть именно двойняшек очень много было. Для меня тоже это был удивительный факт, и я поняла, что здесь просто настолько спокойно, что ты можешь позволить себе растить детей и не переживать по этому поводу. Мы, кстати, не спросили Сашу по поводу тоже юного поколения. Дети?
2: У меня дочка.
0: Поет?
2: Ну, она пока что ей 6,5 лет, она для себя поет, также танцами занимается народными. Вот, очень ей нравится, и петь она хочет. Но вот мы подумываем, чтобы с сентября вот этого года ее отдать в музыкальную школу на народные. Пение.
0: Вы встречались с кем-нибудь из наших коллективов, местных поющих народников, чукотских, либо вот у нас есть русские народные песни, поют ребята?
2: Ну, мы на концерте.
4: На концерте, но пока...
2: За кулисами, так
4: пока,
2: сказать.
4: Знаете, как-то так это... Шапочно, что ли. То есть пока подробно не удалось
0: с коллективом Маргарон не пообщались?
4: Нет, еще нет.
0: У них просто есть, например, коллектив преемственности. Это коллектив, в котором дети выступают. То есть они продолжатели их рода, но детские. Не думали, как создать вечерки детские? Вечерки-дети, как сейчас модно.
2: Это как голос дети.
0: Да, вечерки-дети.
4: Ну, как-то подумаем, наверное. Будем, примем на заметку.
0: Как раз можно будет заниматься и передавать свое, если не своим детям, то вот...
4: Чужим.
0: А свои увидят и скажут, мне надо пойти, как так? Папа почему другим детям уделяет внимание? Может быть, так получится.
4: Да, возможно.
3: А вот хотелось бы у вас узнать, будете, вот вы обратно полетите сейчас в Москву, будете ли у вас есть такой план опять что-то исполнить в самолете? Что нужно ли людям ожидать концерта?
0: Я так думаю, это слушатели улетающие сейчас.
4: Да. Ну, посмотрим по ситуации,
2: в общем,
4: по полетной.
2: Если вы захотите услышать нас, можете смело подойти к нам и сказать, а давайте
0: спойте
2: нам песенку. И мы, конечно, не откажем.
0: Да. Ну, собственно, может, друзья, вы услышали, если вы сегодня в аэропорту увидите прекрасных ребят с баянами, вы сразу определите инструменты, сразу же ищите их, можно сразу же подойти, познакомиться, поздороваться и попросить в самолете спеть еще одну песню. Хотя, я думаю, они сами это сделают, да?
2: Да.
0: Обязательно. Ну и перед тем, как мы попрощаемся, все-таки хочется, наверное, узнать, есть ли песня, которую, вот как раньше было принято, стол заказов, да? Ну, то есть, когда вот на концерте говорят, а можно на бис, пожалуйста, еще? Вы же наверняка на бис исполняете песни какие-нибудь.
4: Ну, бывает так. Ну, народные в основном песни. Каким ты был, там, виноват ли я, что-то просят. Прилушку, что еще?
2: Да, ну, да все просят. Если эта песня в нашем репертуаре, конечно, мы ее исполняем.
0: А если нет? Пробуете?
4: Ну, по-разному. Бывает импровизируем, бывает говорить, а вы сами спойте, а мы вам подыграем. Ну, что-то такое, вот какие-то решения находим.
2: Хитрый ход, да.
4: Хитрый.
2: А вы сами спойте.
4: Ну, то есть что-то вот, если, допустим, мы не знаем. То есть, может быть, ну, то есть, да, различные варианты.
2: Да. Нет, просто что недавно нас попросили вот в угольных копиях подыграть песню, и ребята с удовольствием подыграли.
0: Со своими инструментами приходят?
4: Да, бывает, конечно, да.
2: Даже иногда на сцену удается пробраться со своими инструментами.
4: Бывает, говорят, а мы хотим вот именно на ваши гармошечки.
3: А у вас, кстати, вот гармония, она ей сколько лет? Просто я посмотрела, что она достаточно...
4: Наверное, около 70 лет уже. Она 60-е годы выпуска прошлого столетия.
0: По наследству?
4: Нет, так она как-то купил у гармониста одного. Ну, то есть я ее историю знаю, но так... Не по наследству.
0: Часто ходите, выбираете инструменты где-нибудь, я не знаю, как назвать эти, на завалинках?
2: В магазинах.
0: Ну, не в магазин, скорее.
4: Нет, такого нет. Такого у меня есть два.
0: На ярмарках, на рынках.
4: Два инструмента, они вот, которые мои. Вот я как-то к ним привык. И, ну, конечно, всегда, я думаю, если попадется такая гармонь, конечно, я буду делать все возможное, что купить. Ну, если, которая вот мне...
3: А у гармонии затронет. Разное звучание, допустим, какие раньше делали и какие сейчас? Есть ли отличия или нет? Вот. Да человек, который вообще ничего не понимает.
4: Ну, раньше были лучше гармошки, конечно. Раньше да. Лучше. Традиция, мастера уходят, тоже умирают. То есть, ну, в основном это тульские мастера, нижегородские, вот такие самые известные в России. Вот, их гармошки, ну, очень ценятся, и за ними охотятся, выкупают, покупают.
0: Антон Александрович, время у нас потихонечку истекает. Мне бы хотелось все-таки еще гармонию слышать в нашем эфире, если вы не против.
4: Хорошо.
0: На пасашок, что называется. И отправим вас в путь-дорогу.
2: В полет.
0: В полет.
2: Высокий полет.

0: ой, гармонь, гармонь обманная,
1: цвет осыпается, не взять ладошкою, за

0: Ну что, друзья, это было прекрасно. Спасибо огромное, Антон Александрович. Александра Юрьевна.
1: Спасибо
0: большое. Спасибо. Еще раз, да, теплый, душевный разговор мне показался. Надеюсь, вам понравилось.
2: Очень, очень.
0: Да, коллектив, который несет, мне кажется, по стране настоящую живую русскую культуру. Спасибо, что завезли немножко русской души на Чукотку. Это всегда приятно. Мне кажется, для... Вообще, я счастлива, что к нам добираются коллективы такие, которые могут делиться душой, могут делиться музыкой. Я каждый раз радуюсь всем музыкальным коллективам, которые приезжают. Этого очень здесь не хватает, потому что у нас ребята поют, но хочется еще больше свежего, вот не хватает вот этого. И, естественно, ждем еще раз вас в гости обязательно.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое.
2: Будем рады.
1: Желаем вечерки долгих лет, полных залов и попутного ветра в прямом смысле, ведь сегодня нашим гостям лететь обратно. И, может быть, пассажирам рейса сегодня повезет услышать вас вновь. Напоминаю, ансамбль народной музыки «Вечерка» имени Александра Дмитриевича Заволокина. Следите за ними в соцсетях, приходите обязательно на концерты. Это тот случай, когда на месте не усидишь. И оставайтесь с нами.
0: Будут у вас какие-нибудь еще пожелания, слушайте?
2: Всем добра, мира, благополучия семьям и до новых встреч, друзья.
3: Любви, мира, и пусть к вам побольше приезжает то, чего вам не хватает, коллективы. В общем, всего-всего доброго. Спасибо большое.
0: Спасибо вам тоже.
4: Прямой эфир.

0: Новости на радио Пурга.
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Сборная региона отправилась на Всероссийский фестиваль ГТО. 5 спортсменов представят Чукотку на соревнованиях в Ноябрьске. Они начнутся сегодня и продлятся до 21 июня. На старт выйдут больше 240 участников из 30 регионов России. Как сообщили в окружном департаменте физической культуры, атлетам предстоит бороться за победу в беговых и силовых дисциплинах, а также в командной эстафете. В состав чукотской сборной вошли Алина Деревянченко, Александр Кырлик, Сергей Машкарин, Ирина Налдина и Светлана Некрасова. Все они регулярно участвуют в соревнованиях и выполняют нормативы ГТО. Перед выездом команда провела тренировку в Анадыре на первой специализированной площадке комплекса. Она оборудована турниками, брусьями, гимнастическими скамьями и уличными тренажерами. Для команды эта поездка станет возможностью проверить силы на старте всероссийского уровня. Кампания по вакцинации домашних питомцев в Анадыре стала масштабнее. Для этого в городской ветлечебнице добавили дополнительный день. Нововведение касается бесплатной вакцинации отечественным препаратом Рабикан. Обычно ветеринары ставят прививки по пятницам, но теперь для этого будут отведены некоторые субботы. Для владельцев поживых или габаритных собак в лечебнице доступна услуга перевозки животного. Россия и Индия проведут новый раунд консультаций по запуску безвизового режима для туристических групп. Об этом сообщил «Известиям» посол республики в Москве Винай Кумар. Дипломат отметил, что электронные визы для туристов в Индию сейчас бесплатные, но безвизового режима на практике пока нет. Поэтому вопрос о том, как это реализовать, все еще обсуждается. Дональд Трамп объявил о заключении сделки с Ираном. По словам президента США, вместе с договоренностями Вашингтон снимает морскую блокаду. Проект мирного соглашения состоит из 14 пунктов. Один из главных – немедленное и полное прекращение боевых действий. Накануне Трамп сообщил, что Тегеран обязуется не стремиться к ядерному оружию. А в канцелярии израильского премьера добавили, что Иран также откажется от обогащения урана. Демонтирует объекты, ограничит ракетную программу и прекратит поддержку проиранских сил на Ближнем Востоке. И в завершении выпуска российские конники выступят на чемпионате мира в немецком Айхене. Как пишет ТАСС, турнир пройдет с 11 по 23 августа. Путевки уже завоевали Сергей Петров и Ксения Хайрулина. Еще два всадника попробуют отобраться в начале июля на турнире в Белоруссии. Федерация конного спорта проделала огромную работу ради возвращения россиян на международную арену. Юниоры уже соревнуются с флагом и гимном. Взрослые пока выступают в нейтральном статусе. На этом пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: что? Как ощущения, Наталья?
1: Ощущения ощущаемые такие. На самом деле я так вообще просто прониклась этими песнями русскими народными. Посмотрела, как действительно люди поют вживую. Это не фонограмма, а по-настоящему. Такие талантливые, как гармонь звучит вообще. У меня пару раз я хотела плакать. У меня просто бывает иногда от того, что вот будоражит, пусть это, да, там даже положительные эмоции, но у меня какое-то вот слезы начинают выделяться от радости и от того, что я сейчас нахожусь, и я сейчас это вижу и слышу. И у меня прям такой ком стоял, что вообще, конечно...
0: Если что, друзья, доброе утро, вы слушаете радио «Курган». У нас до сих пор эмоциональный шок от встречи с гостями, с ребятами из ансамбля «Вечерка». Весь прошлый час мы слушали, наслаждались их музыкой, беседовали, узнавали о их творчестве, о том, как они побывали у нас в гостях. Надеюсь, вы не пропустили этот эфир. И готовы вас вновь заряжать энергией, потому что еще один час с вами Наталья Ковалева.
1: И Арина Перепелкина.
0: И я так предполагаю, что в этом часе мы обязательно с вами поделимся еще кое-какой интересной информации, но самая важная информация к этому моменту прямо сейчас.
2: Погода на радио «Пурга».
0: В Билибино сегодня ожидается 12 градусов тепла, к вечеру плюс 7, слабый дождь.
1: В Певеке сегодня плюс 10, плюс 8 и слабый дождь.
0: В Эгвикиноте от 10 до 13 градусов тепла, без осадков.
1: В Беринговском у нас сегодня плюс 9, плюс 14, осадков не будет и такой небольшой умеренный ветер.
0: В Провидение сегодня ожидается 9 градусов тепла, потепление максимум до плюс 13, осадков не будет.
1: В Лаврентии сегодня плюс 10, плюс 8, без осадков.
0: В Анадыре ожидается температура воздуха 10-12 градусов тепла, без осадков, умеренный ветер западный 2-5 метров в секунду, порывы 6-10 метров в секунду. Температура воздуха днем прям, температура воздуха прямо сейчас за окном плюс 13.
2: Не спи, а то замерзнешь. Радио «Курган».

0: Реклама на радио Бурга.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: ретроградном Меркурии.
1: И пришло время гороскопа. Узнаем, что же нас ждет сегодня. Овны, сегодня вы будете крайне категоричны во всяком действии. Если дело касается общепринятых правил, вы либо будете по-ханжески следовать всякой букве, либо пойдете против всех.
2: А тельцы, перед тем, как отвечать на задаваемые вопросы, внимательно их проанализируйте на предмет наличия тайного смысла. В противном случае вы рискуете оказаться в неприятном положении тоже.
1: Близнецы, сегодня вы будете говорить, говорить, еще раз говорить. Постарайтесь хоть изредка делать паузы, хотя бы для того, чтобы быть в курсе реакции слушателей.
2: Принято. Раки, сегодня вам не удастся выиграть противостояние. В лучшем случае придется пойти на компромисс. Стоит ли борьбу затевать, раз шансов нет, решать вам.
1: Львы, сегодняшний день хорош для неблагоразумных деяний и несбыточных надежд. Никакой катастрофе, кроме, быть может, легкого чувства разочарования, которое, впрочем, скоро улетучится, ваши действия не приведут.
2: Девы, тишина и спокойствие. Вот чего вам не хватает сегодня, точнее, будет не хватать. И именно к этому будет всеми силами стремиться ваш организм. Не удивляйтесь, если он, то есть организм, заснет посреди дня.
1: Весы, трава, как известно, зеленеет там, где нас нет. Сегодня соблазн переместиться в ту самую местность со столь зеленой растительностью может оказаться настолько большим, что вечером вы можете очнуться в самолете, следующем в Новую Зеландию.
2: Вот бы мне
1: так очнуться.
2: Скорпионы, сегодня у вас есть реальный шанс разбогатеть. Опытом ли, наличными ли, об этом звезды, к сожалению, умалчивают.
1: Принял, понял, Арина. Стрельцы, вас кто-то использует. Если это вас устраивает, продолжайте в том же духе. Но если вы этому не слишком рады, сегодня как раз тот самый день, когда вы можете высказать эксплуататору все, что вы о нем думаете.
2: У козерогов сегодня будет возможность отдохнуть, но досуг стоит тщательно спланировать. В противном случае вы, козероги, не получите от него ни малейшего удовольствия.
1: Водолеи, вы сегодня склонны искать себе оправдание, хотя вас никто ни в чем не обвиняет. Будьте осторожны сегодня, ибо в своих поисках вы можете увлечься.
2: Рыбы, единственное, что будет омрачать этот день, привычка к минимальному, но комфорту. Вам даже присесть удобно некогда будет. А в остальном все прекрасно. И помните, друзья, что бы вам ни говорили звезды, все в ваших руках.
0: Гороскоп в ретроградном Меркурии. На радио.

0: Идиот!
1: Мамочка!
2: Радио Булька. На радость всей Чукотки.

Город Анадырь был основан в 1889 году как самый северно-восточный форпост Российской империи под именем Новомариинск. В честь открытия нового поселения в устье реки Анадырь был дан салют из орудий парусно-парового клипера «Разбойник». В Анадыре можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.

0: Ну что, Полина Гагарина нам спела композицию «Твоими руками». И, Наташ, что твоими руками ты можешь сделать такое гениальное, чтобы заработать 1 триллион долларов.
1: Ну, хотя бы не долларов, хотя бы рублей. Что бы я своими руками не делал, на триллион это точно не потянет. Я не знаю, на что это может. В общем, ну, я готовлю. Бывает, что могу что-то приготовить, могу сделать, кстати, вот поделку в школу или в детский сад я делал. Но, опять-таки, на триллион это не потянет, к сожалению.
0: Ну, например, ребенку твоему, когда ему будет лет 40, потянет, может
1: Возможно.
0: Вообще, новость дня в том, что Илон Маск стал первым триллионером в истории человечества. Его состояние достигло 1 триллиона долларов. И сейчас я, как ответственная женщина, расскажу, на что реально можно потратить такие деньги. Как ты думаешь, на что?
1: Ну, я вот, для меня вообще триллион это какая-то космическая цифра, я даже не представляю, на что это можно. Ну ладно, машину купить, квартиру, остров, что там можно вообще?
0: 69 миллиардов помад по одной на каждый день в течение 189 миллионов лет.
1: Это что, реально?
0: Наконец-то можно свой идеальный оттенок найти. А еще можно 10 миллиардов пар туфель от Лабутен купить, и все равно будет нечего надеть. Маникюр каждый день до конца жизни для всех женщин планеты одновременно на протяжении 50 лет.
1: Нормально, кстати, такой подарок, да, если кому-то сделать.
0: Да. Бриллиантовое кольцо размером с планету. Ну ладно, с небольшую луну.
1: Вообще, представляешь, как это вообще не соизмеримо, ну, вернее, вот какой размер, масштаб этих денег.
0: А еще можно купить 166 тысяч замков во Франции, если их, конечно, там такое количество есть, по одному на каждый день недели в каждом климатическом поясе.
1: Это получается, каждый день мы будем переезжать из одного замка в другой.
0: Да.
1: И еще запасом хватит.
0: Да, детям. И внукам, и, может, даже правнукам. Или вот реалистичный вариант. Купить все косметические бренды мира, открыть сеть спа-салонов на каждом континенте и еще останется на кофе.
1: Вот бизнес-идея мне очень сильно нравится, если еще открыть спа.
0: Чтобы сделать еще один триллион.
1: Еще один миллиард, да. Триллион.
0: Да. Вот, главный вопрос, в какую сумочку все это поместить?
1: Необъятную какой-то, размер 10 планет.
0: Друзья, вообще, если серьезно, для понимания масштабов, сколько человек заработал денег, чтобы потратить такие деньги к 100 годам, нужно тратить 4 миллиарда 283 тысячи рублей каждый день. А чтобы вообще вы понимали, сколько это денег, то есть можно выкидывать 3 миллиона рублей в минуту. Вот, то есть раз 3 миллиона, вот мы минуту общаемся, 3 миллиона рублей можно выкинуть. Все.
1: Слушай,
0: мы их не потратили.
1: Знаешь, это, может, люди, которые вот любят в маркетплейсах сидеть, это, наверное, для них целый рай, столько денег, видишь, чтобы их тратить. Но это же тоже надо умудриться.
0: Это нужно весь маркетплейс купить, все товары купить, продать, еще раз купить, выкинуть, и только, может быть, потом потратятся деньги. Хотя навряд ли они потратятся.
1: Вообще какая-то сумма, которую... Вот есть сумма, которую ты представляешь глазами, мозгами, что ты можешь ее потратить, ну, какие-то, вот, ну, допустим, там, я не знаю, еще миллиард, как-то оно вот ощутимо. А когда уже идет триллион, мне кажется, это совершенно какой-то космос, который вообще необъятен, и вот у меня в голове не укладывается.
0: Если на самом деле можно минимизировать эту сумму. Если единоразово выдать каждому человеку на планете из этого триллиона, который заработал Илон Маск, получится не так много, всего лишь 9500 рублей на каждого.
1: Но это каждому жителю планеты.
0: Ну и что, 9500, на что я их потрачу? Даже на помаду не хватит.
1: Ну, слушай, какие у тебя дорогие помады за 9000.
0: Вот так вот. Так что, милые дамы, мечтать не вредно. А пока выдыхаем, улыбаемся, наслаждаем утром. Богатство богатством, а хорошее настроение все равно не купишь, правильно?
1: Конечно.
0: Я, например, своими руками могу делать самый вкусный шашлык. Поэтому предлагаю окунуться в эту атмосферу.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! С вами программа «Вместе далеко пойдем». И сегодня мы отправляемся к нашим соседям, в столицу Якутии.
2: Приземляемся в новом городе.
1: Мы-то с вами знаем, что такое настоящий север, но Якутск все равно умеет удивлять. Это один из самых холодных городов планеты, основанный еще в 17 веке. Но не только суровый климат притягивает сюда туристов. Здесь есть уникальная архитектура, богатая история и места, которые до мурашек пробирают.
2: Стартуем!
1: Для нас, жителей Севера, добраться туда проще, чем всем остальным. Регулярные авиарейсы связывают наш регион с Якутском. Это отличный вариант для выходных или короткого отпуска. Ну а где жить? Выбор велик. Можно снять номер в традиционном якутском стиле или найти уютную квартиру в центре города, комфортно и по-домашнему.
2: Еду, куда хочу.
1: Но все-таки главное – это атмосфера. Начните знакомство с города на крестьянском рынке. Мы знаем вкус оленины и строганины, но якутская морожка, земляника и местные деликатесы стоят того, чтобы их попробовать именно здесь. А на память привезите традиционные сувениры – якутские ножи, сувениры из мамонтовой кости или знаменитый музыкальный инструмент хомус.
2: Время погрузиться в новое.
1: Обязательный пункт программы – подземный ледник внутри живой горы. Комплекс «Царство вечной мерзлоты». Здесь, в старых советских штольнях, создали настоящий ледяной дворец. Вас встретит тронный зал повелителя холода Часхаана. А в конце можно выпить в ледяном баре. Кстати, именно сюда, в ледяной почтовый ящик, Дед Мороз приезжает за письмами 1 декабря.
2: Следующая локация.
1: Якутск – это музей под открытым небом. Загляните в музей мамонта. Там изучают находки прямо из вечной мерзлоты. И можно увидеть не только кости, но и целых шерстистых носорогов. А для тех, кто любит городские пейзажи, поднимитесь на смотровую площадку Чочур-Муран. Отсюда открывается великолепный вид на долину Туймаада.
2: Экспедиция продолжается.
1: И, конечно, не пропустите сокровищницу Якутии. Мы все знаем, что республика славится алмазами. Но увидеть эти богатства своими глазами – совсем другое дело. Огромные золотые самородки и бриллиантовые украшения ручной работы. Это впечатляет.
2: Подведем итоги.
1: Якутск – это город-сосед, в котором столько интересного, что можно открывать его снова и снова. Это идеальное направление для семейного путешествия и для отдыха взрослых. Попрощайтесь с бытом, отправляйтесь за яркими эмоциями. Собирайте близких, выбирайте маршрут и открывайте новые стороны Севера.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: заканчиваем на сегодня, потому что, друзья, вы знаете, что уже на часах 11:52.
1: Пора уже, да, двигаться дальше. У кого-то скоро обед намечается, и мы надеемся, что сейчас успеем чаек-то попить. Да, Рин?
0: Да, я надеюсь, что ваш понедельник стартовал так же, как наш бодро. Всю неделю будем по утрам вас будить, и надеюсь, вам это понравится.
1: Да. Всем хорошего дня.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Билибино начался активный сезон летних работ. В городе благоустраивают общественные пространства, занимаются озеленением и продолжают ремонт дорог. Как сообщает телекомпания БТВ, на Утином озере, которое в прошлом году привели в порядок по программе «Комфортная городская среда», этим летом сделали еще несколько важных работ. Там укрепили дамбу, уложили водопропускную трубу, восстановили проезд вокруг озера и убрали прилегающую территорию. Одновременно в городе высаживают цветы, засеивают газоны и приводят в порядок клумбы в зонах отдыха. Новые вазоны тоже появятся этим летом. Продолжается благоустройство и возле спорткомплекса «Луч».